0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Лето.

0: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
5: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Нет.

0: Рекорд. Погода.
1: Впереди у нас насыщенные выходные, насыщенная пятница. И давай узнаем, какой будет пятница и выходные в плане погоды. В принципе, все не так уж и плохо. Сейчас, в данный момент, температура плюс 15 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем возможен дождь 21. Выходные все-таки теплее. Синоптики нам обещают около 24-26. Я тебе обещаю мегутро 7 до 11 насыщенное, как я уже сказал. А по музыке Карлито, Софи Такер. Прям по курсу Дипло, Аву Макс, Дон Клик Плей и Робин Шульц.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 304-700.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

You'll find out if you do.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Так, у нас с тобой очень-очень много планов на эти выходные, ну и как следствие на сегодня. Смотри, в воскресенье большой праздник в честь Дня железнодорожника. Каждый год Куйбышевская железная дорога его устраивает для всех самарцев, абсолютно для всех, в том числе и для слушателей Первой танцевальной. Ты можешь выиграть электросамокат. Сегодня несколько финалистов мы определим, задарим, конечно, приятные бонусы каждому, ну а имя самокатчика определим 2 августа. У Самара-арена будет большой-большой праздник с 9 утра и до после обеда, без возрастных ограничений. Ну а завтра на Самара-арена матч РПЛ «Акрон Рубин» для детей старше 6 лет. Выигрывай билеты. Несколько парных мы разыграем в течение пятницы. Ты просто слушаешь крутые треки. В каком-то мы прячем свисток арбитра. Ну а чуть позже задаем вопрос, в какой теме он был вшит. Кстати, в этой 60 минутке как раз-таки и свисток услышишь, и билеты можешь выиграть. Ну а вот какие темы ты послушаешь? Глеб Филипченков, далее «Майорка». Далее включили для себя Бауса «Магнетик».

Скоро-скоро здесь Бауэр, Calling Out For You. Ну и давай начнем пятничное мегаутро с Али Фарбен. Я Сергей Шевченко, желаю тебе пятничного настроя. Это Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью уйти на выходные. Тельцы, вас ждет очень приятный неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваши харизмы сегодня на максимуме. Смело очаровывайте окружающих. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьтесь совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпион, на работе возможен резкий, но приятный поворот событий. Стрельцы – идеальный день для планирования путешествий или короткой поездки. Козероги – избегайте споров, сегодня дипломатия – ваше главное оружие. Водолеи – вторая половинка или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы – включите режим энергосбережения и просто плывите по течению. Переслушать можно в Максе, в Телеге, Радио Рекорд Самара, в наших каналах, ну а прочитать в группе в

нас очень много игрушек. Сегодня даже еще больше, да, футбол добавили. Но, чтобы не происходило, начинаем мы утро с разминки, с кофейной разминки. Прямо сейчас я оставлю 15-секундную подборочку из треков первой танцевальной. Нужно пересчитать эти композиции, отправить количество в личку в телеге, либо в личку ВК. И сразу троих позову в кофейню Мозаик Кофе Инти, в любую из кофейн Мозаик Кофе Инти, куда захочешь, туда и пойдешь. С кем захочешь, с тем и пойдешь, потому что двойное приглашение на любой вкуснейший кофе. Итак, давай считать, внимание.

0: Дай варианты 5 или 7. Тут было треков. Отправляй пятерку или семерку в личку телеграм-канала. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Каждый 10-м, 20-м, 30-м. И получай приглашение в кофейню на двоих.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре около 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 21, возможен дождь. В выходные вероятность осадков небольшая, в общем, без осадков можно даже так сказать, хотя вечно тучки как-то налетают, дождь неожиданно начинается, да, заканчивается также неожиданно. Но, наверное, с температурой-то точно сбудется. Прогноз 25-27, обещают синоптики. Это прекрасно, не жарко, не холодно, круто. Круто по музыке, как всегда, на рекорде трек-будильник от Fisher, Losing It. Ждем Тиеста и New Religion, совместочка Bebe Rexha, Faithless.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87. В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: LG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН 63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от 1 до 90 тысяч рублей.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Так, уже больше четверти первого мегутреннего часа прошло, а у нас еще ни одного победителя нет, каких-либо розыгрышей. Исправляем ситуацию, у нас просто всегда много розыгрышей, постоянно во что-то играем, постоянно ты побеждаешь, получаешь какие-то призы. Утром, естественно, у нас все начинается с разминки, Индемикс ранее ставил 15-секундную подборку треков, надо было пересчитать количество, отправить в личку, телеге, либо ВК. Было 5 штук. Вовремя пятерку у нас отправили везунчики Иван Смирнов, Александр Воробьев и Максим Лукьянов. Ваня, Саня, Макс, поздравляю и желаю приятного кофепития. Двойное приглашение в Мозаик Кофе Инти дарю. Немножечко подождем и вновь поиграем. Уже там тебя, наверное, буду поздравлять. Ну а пока, наверное, стоит поздравить еще раз с пятницей. Даже если у тебя график не 5-2, пятничный настрой должен присутствовать. Создаем его с помощью отличной музыки. Доброе утро.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: В автобусах Самары появились новые карты маршрутов с убежищами. Кадрами делятся жители города в соцсетях. К примеру, в 93-м на схеме обозначены остановки, рядом с которыми расположены укрытия. Ну а ранее стало известно, напомню, что указатели к убежищам появятся на остановочных павильонах города. Спасатели помогли 9 на пляжах Самары за это лето. С начала купального сезона на официальных локациях работают 14 постов ежедневно с 8 утра до 9 вечера. За безопасностью отдыхающих следят 44 специалиста. 1 августа в Самаре пустят дополнительный транспорт до и после матча «Акрон-Румбин». Так, автобусы маршрутов номер 1 и 67 заедут на территорию стадиона перед матчем и после футбольного поединка. Трамвайно-троллейбусное направление города в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев 11, 12, 22, 24, 25 маршрута. К 5 вечерам для развоза зрителей подадут тоже дополнительные составы. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Yeah.

разыгрываем приглашение на матч РПЛ на стадионе Самара-Арена между Акроном и Рубином 1 августа, уже завтра, для детей старше 6 лет. Тебе надо ответить, какому из треков рекорда за предыдущие 45 минут, пусть будет так, звучал «Цветок арбитра». Ранее, да, в каком-то треке он действительно имел место. Я сейчас поставлю два фрагмента, выбираешь верный и отправляешь ответ, цифру 1 либо цифру 2, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или в личку ВК, неважно куда, сообщение нам приходит все в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Оказываешься 25-м по счету, все, билеты твои. Наличие фан-айди обязательно, если паспорт болельщика есть, либо есть тот, у кого он есть, и кто хочет пойти на футбол, тогда вперед, слушай и отвечай. Вспоминай, либо гадай, неважно. Первый фрагмент.

0: пишет, что обе темы были в этом часе, но свисток был только один, только в одном треке. В первом либо втором отправлять цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, жду 25-го. Номер телефона не забудь прописать.
1: Рекорд. Погода.
0: Столбик термометра пока не особо высоко поднялся, да и в принципе сегодня как-то на высоте его не стоит ожидать. 15 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 21, но выходные опять тепло, кому-то даже пока что жарко. Синоптики обещают 25-27. Ну уж точно хорошо тебе будет в ближайшее время от музыки. Ждем классику Дэвида Гетта, The World Is Mine и Бауса, Magnetic.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять. olvi-azs.ru. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. При участии Госавтоинспекции по Самарской области. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в АСАВТО при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 миллиона 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
6: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: И еще два билета сейчас улетят в хорошие руки, в руки, которые отправили сообщение с верным ответом на вопрос. Разыгрываем мы приглашение на матч РПЛ «Акрон-Рубин» уже завтра, 1 числа, на Самара-Арена. Для детей старше 6 лет. В течение дня предупреждаем тебя заранее, что вот ближайшие там полчаса, ближайший час может прозвучать свисток арбитра в одном из треков. Ну и чуть позже спрашиваем, а в какой композиции он, собственно, прозвучал? Либо ты вспоминаешь, либо гадаешь, и отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Ранее вот тебе предложил на выбор две композиции. Нужно было выбрать первую, да, первый фрагмент и цифру 1 отправить. Вовремя это у нас сделал Данила Ерофеев. С Даней пока не удалось связаться. Последняя цифра номера мобильника 2014. 2014. Данила Ерофеев. Мои поздравления, приглашение на матч «Акрон-Рубин» остается тебе. Билеты еще есть, сегодня в течение дня раздаем. Да вообще у нас много подарков, много розыгрышей в течение дня они проходят. Ну и самое главное, мы раздаем треки-будильники.
1: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: 5 детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов в Самаре. Я Сергей Шевченко. Надеюсь, что ты в хорошем расположении духа. Все нормально, все здорово. Ну, мы, по крайней мере, делаем все возможное, чтобы ты заряжался бодростью, да, хорошим настроем. Но всякое бывает, да. Возможно, ты сегодня радуешься, что пятница, выходные. Возможно, радуешься, что... я не знаю, чему еще можно радоваться. Много чему. Может быть, то, что не так жарко. Может быть, ты грустишь, наоборот, что сегодня пятница и впереди выходные, потому что не у тебя пятница и выходные. Может быть, грустишь из-за того, что погода или то, что последний день июля. Кстати, вот чего больше в тебе радости, либо, может быть, какой-то грустнульки выясняем. Ну, такой вот опрос устроили эмоциональный в наших каналах Макси в Телеге. Там постоянно какие-то опросы есть и серьезные, есть какие-то бытовые, есть вот такие вот. Заходи, голосуй. Ну, весь спектр эмоций ты можешь испытать во время рубрики «Трэш-пати» в этом часе. Потому что для этого рубрика и создана. Ставим неформатный трек для того, чтобы ты что-то испытал. Радость, веселье, а может быть грусть, а может быть раздражение. Но это попозже. Пока испытываем исключительно положительные эмоции от музыки. Ну и, кстати, возможно, ты испытаешь действительно радость, потому что станешь аж H2O-шником и выиграешь фирменную брендированную артезианскую воду «Рекорд» уже совсем скоро. Но пока берем энергию от треков. Салова, далее.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью уйти на выходные. Тельцы, вас ждет очень приятный неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваши харизмы сегодня на максимуме. Смело очаровывайте окружающих. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьте совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпион, на работе возможен резкий, но приятный поворот событий. Стрельцы – идеальный день для планирования путешествий или короткой поездки. Козероги – избегайте споров. Сегодня дипломатия – ваше главное оружие. Водолеи – вторая половинка или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы – включите режим энергосбережения и просто плывите по течению. Переслушать можно в Максе, в Телеге, Радио Рекорд Самара, в наших каналах. Ну а прочитать

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.15. Завари, добавим воды. Ну, это не из той серии, типа, просто добавь воды. Нет. Просто на улице дождь, мокро, и мы тут со своей водой. Но у нас разные, да, жидкости. На улице, хоть и пасмурно, похолодало, все равно вода актуальна. Она актуальна круглогодично. Ну, согласись, да, пить надо. Сколько там, не знаю, 2 литра в сутки, еще сколько-то. Может быть, больше. Ну, разнятся какие-то значения, да, мнения. Но, тем не менее, вода нужна. Ты это прекрасно знаешь. А уж тем более артезианская, рекордная в брендированных бутылочках от производителя «Кристальная» уж точно должна у тебя оказаться. И ты должен оказаться H2Oшником рекорд. Ну, все победители становятся у нас автоматом H2Oшником. Получают вот такое прозвище. Надеюсь, не обидное, да, нормальное. Разыгрываем несколько раз в день водицу очень простым способом. Звоним одному из тех, кто ранее отправлял заявку. Если участник отвечает на звонок, все, он H2Oшник, он получает воду. Напомню, фразу «хочу пить» нужно отправить, чтобы поучаствовать в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты написал, главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Но и еще, конечно, момент такой, когда дозваниваемся, мы тебя спрашиваем, все ли ты забираешь. У нас на кону 4 бутылочки стандартно, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, и если они поделились. Вот будешь ли ты тем, кто поделится, либо все заберет, ну, как бы тебе решать. Порой это непростой выбор, но его нужно будет сделать буквально через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 20, это уже днем, около 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем сегодня небольшой дождь, около 20, но выходные все-таки как-то потеплеет вновь, 25-27, воскресенье вот 27, завтра 25, воскресенье малооблачно, завтра переменная облачность. Так, загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла, местами затруднения, озвучу какие-то такие проблемные местечки, 22-го партиезда от Гагарина до Заводского шоссе, ездить сложности. На 10 минут на Нововокзале от Москвы до Новосадовой. Это какое-то так стандартное место. На Московском шоссе вроде как большого затруднения нет, но перед 22-м информация была, что, во-первых, ДТПшка, возможно, разъехались уже, ну и не работал светофор тоже несколько минут назад. Кстати, в телеге Максим под постом засады ты всегда можешь писать, что актуально, что не актуально. Действительно, где не работают светофоры, где патрули ДПС. Вот 22-го партизана Москвы актуально. До сих пор, что не работает светофор, либо нет. Как вообще там обстановочка. Так, ну, в целом по городу обстановка более-менее нормальная. Да, про 22-го сказал. Про Заводской можно еще от гаражного проезда до 22-го тоже упомянуть. Ну, и про Карла Маркса чуть-чуть притормозить. Там придется перед Ракитовским шоссе. Бенни Бенасси далее. Every Single Day классика в обновленном виде. И свежак Армина Ван Бюрена.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
11: Новый трек на рекорде.
12: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Так, 8.23. В Самаре сейчас на одного H2Ошника станет больше, а вот насколько бутылочек артезианской воды рекорда станет меньше, мы не знаем. Не знаем, потому что все зависит от вас. Но на самом деле не станет особо меньше. У нас как только ты выигрываешь, да, сразу подвозят еще. Что разыгрываем много, несколько раз в день, все лето. Кто знает, может быть, и не только летом будем разыгрывать, все возможно. Правила, тем более, простые. Тут вообще отправить нужно фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, главное указать номер телефона. Неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно, неважно, куда, в телегу, либо в ВК. Мы случайным образом выбираем участников, дозваниваемся, все, ответим на звонок, ты H2Ошник, получаешь в брендированных бутылочках артезианскую воду от бренда «Кристальная». Бутылочки рекордные, красивые. Задача только тебе сказать, сколько ты заберешь с собой, все, что на кону, либо поделишься с другим участником. Ну, казалось бы, зачем делиться? Но ты делишься, да, большое количество слушателей поделились. Всегда у нас разыгрывается 4 штучки, 4 бутылочки, плюс то, чем действительно решили поделиться участники предыдущих эпизодов, если они, конечно, не забрали все, как вот было в предыдущий раз, поэтому сейчас на кону 4 бутылочки. Будем дозваниваться до Влада, 6163, последние цифры номера мобильника. Я надеюсь, что все получится. Влад ответит на звонок. Звонок для него не будет чересчур ранним. И он заберет энное количество бутылочек. Ну, возможно, все 4. Возможно, 3 заберет. Одну мы перекинем на следующую игру. Ну, короче, что я тут додумываю? Пусть Влад сам думает. Я на самом деле просто время тяну, пока вот это вот не звучало у нас гудки. Так. Ну, Влад, отвечай. Не получается, да?
2: Алло.
1: Алло, доброе утро, Влад. Это да. Рекорд тебя беспокоит в прямом эфире. Писал нам когда-то «хочу пить». Было же дело, правильно?
2: Да,
1: вот рандом выбрал тебя в этот раз. Мы тебе позвонили. И, собственно, благодаря нашим легким, прекрасным правилам, ты уже становишься победителем, потому что нужно только было ответить на звонок. Но единственное, что вопрос один мы задаем. Мы либо забираем все, либо делимся. Сейчас на кону у нас 4 бутылочки артезианской воды рекорд. Но тебе нужно сказать, заберешь ли 4, либо 3 заберешь, а одну перекинешь на следующую игру для следующего участника. Такой подгон.
2: Да давайте 3 заберу, ага. И одну оставлю следующему.
1: Вот так. А почему? Почему не 4 забрать?
2: Да ну зачем все себе забирать, весь выигрыш? Ну, другим надо дать
1: возможность. Этот вопрос можно адресовать тем, кто у нас 10 забирал. Потому что это как-то здесь-то 4. Ну, то есть, вот они зачем? Вот можно, а зачем? Они забирали. В общем, ты все-таки 3 забираешь, да? Или 4? Ты можешь. Никто не осудит, Влад, если 4 заберешь.
2: Да нет, 3 давайте заберу.
1: Ну ладно, это твое решение. Но все равно, главное, что ты их получаешь, эти бутылочки, и становишься H2Ошником. Я тебя поздравляю. На работе, наверное, застали тебя, да? Или как?
2: Да,
1: уже только все. Начал. Тогда отвлекаемся. Только начал, а уже выиграл на рекорде. Хорошего тебе дня, отличной пятницы. Ну и, собственно, поздравляю всем, что ты теперь H2Ошник с фирменной, брендированной рекордной водой от производителя «Кристальная». А следующая игра совсем скоро, в том числе и этим мега-утром. А через несколько минут рубрика «Засада». Выясняем, где патрули ДПС и сложности какие-то на дорогах. Пиши в Максе и в телеге под постами «Засада», сообщай, предупреждай.
3: Dance Leta.

0: Засада на рекорде.
1: 8.32, читаю твои сообщения о засадах. Где сложности, какие на дорогах? Патрули ДПС, где с особым рвением ПДД надо соблюдать, где работающие светофоры, может быть, ДТПшки случились. Еще на что-то ты хочешь обратить внимание? Так, ну, часть сообщений я читаю из лички, телеги из лички ВК ты писал. Ну и, конечно же, мы все дублируем в Макс-канал и в Телеграм-канал. Каждое утро вешаем пост засады в комментариях, собственно, все эти сообщения. И ты тоже там пиши и читай, что другие пишут. Ну, в общем, в режиме реального времени озвучиваю. Так, какие у нас данные? Управа 8 марта, вот здесь вот, да, комментарий. Победы рынок Елизарова с двух сторон, пишет Андрей. До этого тоже про рынок Елизарова писали. Юшка пост. Так, но про неработающий светофор Москва 22-го подъезда был, я уж не знаю, заработал он или нет, но до этого было очень много сообщений. Но вокзальный после орбиты, красный коммунар перед кольцом, но тут вот сообщение на количество минут назад поступило. Здесь вот уже пишут, что нет никого. Ну что ж, в личку-то, ну сразу надо под постом засада писать, потому что там-то как раз есть сообщение красным нам перед кольцом. Может, то, что уже не актуально, ну так и напиши, не актуально. Либо наоборот, подтверждай актуальность, не стесняйся. Ракита после магистрали, центральной, видимо, так, к Москве. Как ехать? Войско матросов из города, пост Зубчага в город, пост Моя и в середине дороги. Вот так вот, то есть, как бы, наверное, не только там, где пост, да, но и в серединке. Будь аккуратен, внимателен. Так, обновляем, что, может быть, еще новенького я еще не увидел. Ну, мне кажется, все озвучил, да, все, что есть, прочитал. Спасибо большое, если будут новые данные, прям в телеге Макс пишу под постами засады. Ну и, конечно же, будь аккуратен, соблюдай правила дорожного движения. Оставайся в компании Рекорда. К нашей компании присоединятся совсем скоро, ну, либо мы к их компании, я уж не знаю. Эвелин Рокстон, Vertigo услышим. Также впереди Шаус и что-то эдакое в рубрике Трэш-пати. И не только эдакое, но и классическое. Ну, не то, что классика, да. Классика Трэш-пати. У нас сегодня пятница, а по пятницам мы ставим то, что уже когда-то ставили. Ну, и это прям не то, что отклик нашло в твоем сердце, да, потому что все композиции так или иначе находят его. Ну, наверное, больше, чем... чуть-чуть побольше, чем все остальные композиции. В общем, классика трэш-пати. Скоро здесь, не пропускай.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
0: На рекорд.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45 в Самаре. И сейчас особенный выпуск рубрики Трэш-пати. Каждый выпуск особенный. Если уж быть откровенным, мы здесь ставим неформатные композиции. И, наверное, каждая тема уникальна, да? Чуть ли не каждый день что-то не похожее на предыдущие какие-то истории. Ну, конечно, иногда что-то, какие-то треки объединяет, там, стиль, манера исполнения и так далее. Но все равно уже много лет рубрики, и мы стараемся ставить разные темы, чтобы ты разные эмоции испытывал и радовался, и раздражался, да, выплескивал негатив, потому что все это делается ради твоих комментариев, которые ты пишешь, просто смайлики отправляешь нам, либо что-то более такое содержательное, да, пишешь. Но сегодня, я уже сказал, да, что много лет этой рубрики, сегодня особенный выпуск, потому что, во-первых, классика трэш-пати, по пятницам мы ставим то, что уже включали, наверное, самое-самое особенное, да, трек, может, в прошлом году прозвучал, либо много лет назад, но вот сегодня еще одна особенность есть у трэш-пати, потому что мы сегодня, ну, просто классику при классику поставим, теме, ну, невероятное количество лет, ну, 10 как минимум, это даже не то, что классика трэш-пати, это баян настоящий, давай слушать, я не знаю, узнаешь ты ее или нет, вспомнишь ты ее или нет, мне кажется, да, но в любом случае прокомментируй, что-то напиши, да, ну, прям односложный как-то, может быть, действительно предложение какое-то, смайлик пришли в личку, телеграм-канал Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят к нам в одно окно, и я все в конце трека озвучиваю. А еще вопрос по тексту, это наша традиция, уж тоже многолетняя. За правильный ответ задарю тебе вкуснейшую ароматную пиццу. Поехали! Классика трэш-пати!

0: рубрике много лет, а все время мне интересно увидеть реакцию людей, которые во время рубрики «Трэш-пати» включаются. Только, да, что происходит вообще? Что? А уж тем более те люди, которые, может быть, не часто вообще, в принципе, натыкаются на рубрику «Трэш-пати». Да, послушали и твои комментарии. Ну, смайликов смеющихся очень много, и, конечно, поступает. Так. Ну, здесь вот прям несколько сообщений о том, что что-то с темок захотелось, да? Так, да, раньше мы их любили. Что с нами стало? А что мешает? Сейчас я как вижу периодически грызут, идут и пачкают асфальт, если честно. Так, спасибо за очень древнюю песню. Я уже забыл про нее. А так у него очень много композиций. Ну, в принципе, мы их и ставили, да, периодически, когда-то давным-давно, теперь в рубрике «Классика». Трэш-пати мелькают. Так. Ну, рассмешили. Да, Иван, и тоже смайлик смеющийся. Так, настоящий трэш. Вот здесь сразу несколько подобных сообщений пришло. Вот от Иринки, от Элины, от Артема тоже, да? Как я мог ее пропустить до этого? Пишет Артем. Артем, я повторюсь, треку больше 10 лет. Больше 10 лет. Ну, ты занят, наверное, был, мне кажется. Тогда. Так, я сам не помню, когда она звучала у нас. Но она звучала в рубрике «Трэш-пати», конечно, это очень давно. Так, прекрасная композиция. Ничего не понял, кроме как про семечки что-то. Здесь вот от Андрея тоже комментарий. Так, ну какие тут могут быть эмоции? Ну, конечно же, радость и позитив. Смеется. Юля, так, вопрос по тексту. Смайлики тоже все вижу. Спасибо большое. Вопрос теперь по тексту. Скажи, пожалуйста, кто упоминался в данной композиции? Кто? Мухи либо осы? Пиши в личку там и пчелы, и шмели, да? А вот кто еще? Мухи либо осы? Кто упоминался? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно. Будь сороковым и забирай приглашение на вкуснейшую ароматную пиццу. Так, кто упоминался? Мухи либо осы?
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре температура плюс 15, по данным Яндекс Погоды, днем 19. Небольшой дождь возможен. Вероятность осадков уменьшится в выходные, а температура поднимется. Завтра 25, в воскресенье 27. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднение. Сложности сейчас на заводском шоссе от профильной до 22-го партсъезда. Такой небольшой участок, кстати. И едем достаточно долго. Около 15 минут. Ну, для такого участка, наверное, многовато. Так, на 22-м перед заводским. От Гагарина на улице Авроры. От Дыбенко до Марии Стареза. И от Аэродромной до Гагарина. Плотное движение. На Революционной от Дыбенко до Подшипниковой. На Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда. Также от Революционной, даже перед Революционной с центра начинается до 4-го проезда. От 22-го партсъезда до Советской армии небольшой затор. На Советской армии от Карла Маркса до Москвы, от Тихвинска до Москвы. Еще на Московском от Ташкентской до Димитрова тоже сложности. И на Новосадовой от Загородного парка до Оврага. Такое ощущение, что осень пришла, и все поехали на работу, на учебу. Все вышли из отпусков с каникул, как-то вот так вот. И Южный мост. Город тоже чуть-чуть притормаживает. Не то чтобы прям капитально, но какое-то время придется простоять на нем. Такое плотное движение по Южке сейчас. Ну, минут 10 точно там пробудешь. Дальше вместе с нами здесь в финале часа Алок и Солова.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей. диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
6: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
7: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: рубрики «Трэш-пати». И сегодня особенно, конечно, выпуск. Я напомню, сегодня классика. По пятницам ставим то, что уже включали. А сегодня мы поставили то, что... не то, что включали, а включали много-много-много-много лет назад. Так вот 10 раз даже больше. Потому что 10 лет назад была композиция. Это вспомнили вообще. Баян. Ну, это реально баян. Не просто классика «Трэш-пати». Про семечки песни. Кто там упоминался? Там шмели, пчелы. Кто еще? Осы. Еще я озвучил два варианта. Надо было из них выбрать осы и прислать. Вовремя это сделала у нас Даша. Последние цифры номера мобильника 5795790. Даша, поздравляю. Уже написал тебе, да, вкуснейшую ароматную пиццу дарю тебе. Ну а трек уже опубликовали в Максе в телеге и в группе ВК Радио Рекорд Самара по хэштегу «Трэш-пати». Можешь найти все предыдущие выпуски. Я уж не знаю, то, что 10 лет назад было, найдешь ли ты по хэштегу «Трэш-пати». Использовали ли мы вообще тогда этот хэштег, я не знаю. Но вот сегодняшний трек, который мы ставили много-много лет назад, тоже уже опубликовали. Ищи.
1: Dance Letter.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 9.02. В Самаре россияне стали меньше покупать обувь и одежду. Да, эти и другие новости в Макс-канале, телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Не, конечно, там есть новости поважнее, как-то посерьезнее, да. Ну и интересные, какие-то примечательные. Подписывайся. Ну так вот, так ли это? Давай сейчас выясним, что для своего гардероба ты купил в последний раз и, ну, самое главное, когда? Может быть, не знаю, год назад, больше даже, может быть, недавно, как угодно. Вот проверим, что покупал, да, и самое главное, когда, да? Итак, что из одежды, обуви, неважно, ты купил в последний раз и когда? Ну, такой бытовой вопрос, узнаем о тебе чуточку больше. Пиши под опросами, мы их вывесили в телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Ну, если хочешь, можешь писать в личку телеги, либо в личку ВК, чтобы никто не видел, кроме меня, а я почитаю это совсем скоро. Угу. Ну, вряд ли сейчас кто-то, да, отправляется на шопинг. Хотя кто-то, может быть, в интернете сейчас что-нибудь ищет, покупает, да. В любом случае, чем бы ты ни занимался, делай это под музыку рекорда. Police in Paris и Ида Галич дальше. Далее здесь Anime и Джорджи Beautiful. Дождемся The Chemical Brothers. А еще Тиесто на горизонте. Ну а начнем эту 60-минутку мегаутреннюю с хита от Хюгель. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе. И отличной пятницы.

семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду. If I can live through, we've lost dancing.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью уйти на выходные. Тельцы, вас ждет очень приятный неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваши харизмы сегодня на максимуме. Смело очаровывайте окружающих. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьтесь совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпион, на работе возможен резкий, но приятный поворот событий. Стрельцы – идеальный день для планирования путешествий или короткой поездки. Козероги – избегайте споров. Сегодня дипломатия – ваше главное оружие. Водолеи – вторая половинка или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы – включите режим энергосбережения и просто плывите по течению. Переслушать можно в Максе, в Телеге, Радио Рекорд Самара, в наших каналах, ну а прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.16. Самаре. Проверяем теорию. Ну как теорию? Новость о том, что россияне стали меньше покупать обувь и одежду. Что в последний раз для гардероба для своего ты купил? И когда это было? Пиши в Макс в телеге под опросами. Ну, многие стесняшки пишут в личку. Да, телеги в личку ВК. Так, какие сообщения? Футболку пару недель назад на маркетплейсе. Здесь от Андрея сообщение. Детские кроссовки позавчера. Вот, кстати, очень многие пишут про недавние какие-то сроки. Вот здесь платье офигительное. 3 дня назад. Вот от Елены сообщение. Так, дальше. Кроссовки пару месяцев назад от Андрея. Носки. И, внимание, сегодня утром. От Коиска сообщение. Туфли на шпильке год назад. И далее, такой многоточие, красиво стоят в шкафу. Вот. От Светланы комментарии. Так, брюки. Вчера, вот Наталья написала с маркетплейса, но, правда, заметил, что последние года два, наверное, перестал почти покупать вещи без необходимости. Пиши тоже в Макс в телеге под опросами, либо в личку в телеге, в личку ВК, что в последний раз ты покупал из обуви одежды, и когда это было именно, да, тоже интересно.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре около 15 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 20-ка, это максимум, на который можно рассчитывать. Еще можно рассчитывать на небольшой дождь. Выходные, вероятность осадков уменьшится, температура повысится, 25 в субботу, 27 в воскресенье. Загрузка дорог оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения, сложности на Соколово от Лесной до Новосадовой 10 минут, на Советской Армии от Старзагоры и до Новосадовой достаточно плотное движение, тоже минут 10. На Московском шоссе от Советской Армии до 4 проезда, на Революционной от Подшипникова до Москвы, Дыбенко тоже до Московского шоссе, на Заводском шоссе от Кирова до Кабельной, от Гаражного проезда до 22 партсъезда, на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой тоже есть сложности. Так, на Димитрово перед перед Демократической улицей, да, с двух сторон тоже, ну, небольшое скопление транспорта наблюдается. Отметим Новосадовую от Потапова до Оврага и Южный мост от Южного шоссе до Промышленности тоже 10 минут, не больше 10 минут. The Chemical Brothers впереди, тема Go и Peggy Go. На-на-на.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До.
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Асавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Обычный день, если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого. О некоторых новостях расскажу. В Самарском аэропорту более 10 рейсов задерживаются. Ранее Курумыч был закрыт на время режима беспилотной опасности. Он продлился больше 6 часов. Сегодня суд в Москве продолжит рассматривать дело Лерчика о совершении незаконных валютных операций. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который по просьбе адвоката блогера проходит в закрытом режиме. Напомним, дело о выводе более 250 миллионов рублей в Эмираты ранее приостановили из-за болезни уроженки Тольятти Чекалиной. Самарские крылья советов сняли блокировки с фанатов в соцсетях. При этом администрация четко обозначила границы дозволенного. Пресс-служба категорически запретила оскорбления футболистов, тренерского штаба и других фанатов. Любые проявления нецензурной брани, провокации или спама приведут к повторной блокировке. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: В ленте.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Дэнс лето. Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.45 в Самаре, и сегодня уж точно актуальна фраза «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», потому что финал розыгрыша крутого электросамоката уже в это воскресенье. Попади в этот самый финал, попади на праздник в честь Дня железнодорожника. Мы вместе с Куйбышевской железной дорогой устраиваем каждый год вместе такую коллаборацию, мутим. И это прекрасно, мало того, что праздник, так еще и розыгрыш. Но на самом деле на праздник могут приходить все, не только финалисты, да? Все абсолютно, и не только железнодорожники. В это воскресенье с 9 утра и до после обеда для тебя активности, конкурсы, спортивные какие-то, да, движухи, диджей-сет, естественно, гости интересные, да, важные, ну и кавер-группы. В общем, будет все круто, здорово, без возрастных ограничений. Ну и там же мы узнаем имя самокатчика. Просто вот дополнительно приглашаем туда слушателей Рекорда, еще и приятные бонусы дарим. Несколько раз в день, и сегодня тоже несколько раз это случится. Нужно попасть в эфир и ответить на вопрос, куда от определенной железнодорожной станции, платформы можно доехать на самокате. Ближайшую локацию выбрать из трех и за это получить приятный подарок, пройти финал. Так, ну и напомню, что в Максе в телеге мы публикуем эти самые вопросы. Можно посмотреть, потренироваться, проверить себя и узнать еще и правильные ответы. Потом в эфире, как только что пелось, на изиках ответить. Так, ну и прямо сейчас стань одним из тех, кто запрыгнет в этот уходящий поезд, последний вагон. Но это не последний розыгрыш сегодня, это точно, однозначно. Прямо сейчас отправляй, давай слово «поезд» в личку телеги либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно, я подчеркиваю это. Главное, укажи номер телефона, чтобы мы с тобой связались. Слово «поезд» пиши в личку телеги, в личку ВК, жду 40-го, поиграем.
2: Рекорд. Погода, пробки.
1: В данный момент столбик термометра у нас находится около отметки плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре небольшой дождь возможен. И до 20, завтра уже до 25, в воскресенье до 27. Ну и вероятность осадков уменьшится. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас на 4 балла. Местами затруднения. Отметим проблемы на Соколово, отличная до Новосадовой, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой 10 минут. Кстати, от Новосадовой до Москвы тоже. На Московском от Потапова до 4 проезда. Да, от революционной, даже передреволюционной центр начинается и до 4 проезда. На революционной от Подшипникова до Москвы. На Заводском шоссе от гаражного проезда до 22-го и от гаражного проезда до Кабельной улицы. Дальше ЗЭРП с нами и Робин Шульц.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
4: Олви-АЗС.ру.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Автосамара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 7-846-255-1017.
5: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-41. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
9: Рекорд. Дэнс Лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.55 в Самаре. Розыгрыш электросамоката близится к финалу. Уже в это воскресенье мы встречаемся у Самара-арены на большом празднике в честь Дня железнодорожника. Собственно, с Куйбышевской железной дорогой мы разыгрываем этот самокат и устраиваем праздник ежегодно для всех абсолютно, и для слушателей первой танцевальной, и для железнодорожников, и для самокатчиков, и для, в принципе, всех самарцев, для гостей города. Но давай на самокате остановимся. Твоя задача — попасть в эфир, и сегодня у тебя еще будет пару возможностей таких. Нужно ответить на вопрос, куда от определенной железнодорожной станции или платформы можно доехать на самокате, за это получить приз и пройти финал. Я Рамиль, приветствую. Рамиль, здравствуй еще раз.
2: Да, приветствую.
1: Ты сейчас не на самокате?
2: Нет.
1: В машине?
2: Да, в машине сижу.
1: Грустно как-то? Грустно ты вот сидишь в машине, голос какой-то.
2: В ожидании.
1: Да, да, видимо, потому что не на самокате, вот почему, а просто в машине, так неинтересно. Ладно, шутки в сторону, самокат ждет своего владельца, а мы ждем от тебя ответ на вопрос. Я его сейчас задаю, отвечаешь верно, все, приз твой, и до встречи в воскресенье. Поехали, готов?
2: Да, готов. Угу.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Вот, сейчас мы выйдем в финал. Рамиль, скажи, пожалуйста, вопрос такой. Куда можно поехать? Ближайшую локацию нужно выбрать. От станции «Власть труда». Вот, варианты тебе даю. Прибрежный, Алексеевка или Придорожный.
2: Так, «Власть».
1: Угу. Очень задумался. Ну, я так полагаю, что интернет не быстрый, да?
2: Нет. Я просто смотрел, там немножко другой вопрос попадался.
1: Ну,
2: сейчас.
1: Ну, мало
2: еще
1: ли.
2: Раз, Прибрежный.
1: Ну, мало ли, да. Прибрежный, Алексеевка, Придорожный попадался. У нас как бы... Ну и что попадался? Мы не последний берем. Я напомню всем, что в телеге Максим публикуем эти вопросы. Но это не значит, что вот последний опубликованный, он будет звучать в эфире. Что до этого. Итак, Прибрежный, Алексеевка, Придорожный. Быстренько. Раз, два.
2: Ну, пускай три. Алексеевка будет.
1: Почему?
2: Да не знаю, пальцем в небо, если честно.
1: Ну, это видно, это заметно, что ты ни разу от этих железнодорожных станций, точнее, никуда не уезжал на самокате от этой станции, точно. Ты вообще знаешь, в какой стране находится эта платформа или станция?
2: Нет.
1: Ну, тоже заметно. Итак, Прибрежный, Алексеевка, Придорожный. И ты выбираешь?
2: Прибрежный.
1: Прибрежный выбираешь. Хорошо. Я могу еще раз, третий раз спросить, и ты, наверное, на Придорожный, да, переметнешься? Или нет?
2: Нет, пускай Прибрежный будет.
1: Ну, пускай Прибрежный. Эх, если что, ну, если как бы без обид, да, я тебя не сбивал с толку, просто переспрашивал.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – финальная. Не забывайте свои вещи и подарок.
1: Да, ну не зря я тебя переспрашивал. Иди, Рамиль, да, верный ты ответ в итоге выбрал. Я тебя поздравляю. Ну и до встречи в это воскресенье. Да,
2: спасибо,
1: в финале.
2: Спасибо.
1: Обязательно приходи. Ну и, конечно, с пустыми руками и сейчас ты не остаешься. Приглашение на колесо обозрения. Можно будет сходить на досуге и отдохнуть. Да, дарим тебе на двоих, естественно, приглашение. Сегодня еще будет пара возможностей попасть в финал, получить приз. Не пропускай. Слушай Рекорд.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишите на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Мега утро!
9: На рекорде.

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.02 в Самаре. Делюсь расписанием на эти выходные, расписанием рекорда. В воскресенье, я напомню, Кубышская железная дорога устраивает праздник в честь Дня железнодорожника у Самар-арены с 9 утра и до после обеда. Рекорд так, значит, тоже приджонился. Мы вместе решили все это организовать. И там же состоится финал розыгрыша крутого электросамоката. Вообще каждый год мы вот как бы на празднике на этом встречаемся и какие-то крутые подарки с Кубышской железной дорогой разыгрываем. Этот год не стал исключением. Попадай в финал этого розыгрыша, еще пара возможностей за день у тебя будет. Ну, помимо того, что проходишь финал, еще получаешь приятный бонус. Также это будет воскресенье у Самар-арена, последняя миля, с 9 утра и до после обеда. А вот завтра на Самар-арене состоится матч Акрон-Рубин для детей старше 6 лет. И туда мы тоже билеты разыгрываем сегодня, также в течение всего дня. Очень все просто. Слушаешь рекорд, в каком-то треке может прозвучать свисток арбитра. И после этого, спустя какое-то время, спрашиваем, а в каком треке это? Помнишь, да, прозвучал свисток? Отвечаешь верно и получаешь пару билетов. В этом часе, между прочим, этот свисток прозвучит. Будь внимателен и не пугайся. Так, ну я уже, по-моему, не только расписание на выходные озвучил, но и на эту 60-минутку. Остается только добавить, что еще через несколько минут разыграем фирменную артезианскую воду рекорда. Теперь по музыкальному расписанию пройдемся. Далее Afrojack, Lucas Entity.

Ну и насладимся новым треком Тиесто. Прямо сейчас Алло Фарбан. Я Сергей Шевченко.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов Овны. Самое время завершить рабочие хвосты и с чистой совестью уйти на выходные. Тельцы вас ждут очень приятный неожиданный.

0: неожиданный финансовый бонус. Близнецы, проведите вечер вне дома, вас ждут яркие знакомства. Раки, порадуйте себя спонтанной покупкой, вы это точно заслужили. Львы, ваши харизмы сегодня на максимуме. Смело очаровывайте окружающих. Девы, побудьте наедине со своими мыслями, вам необходима ментальная перезагрузка. Весы, доверьтесь совету близкого друга, он окажется очень ценным. Скорпионы, на работе возможен резкий, но приятный поворот событий. Стрельцы, идеальный день для планирования путешествий или короткой поездки. Козероги, избегайте споров, сегодня дипломатия ваше главное оружие. Водолеи, вторая половинка или давний поклонник порадует вас романтическим сюрпризом. Рыбы, включите режим энергосбережения и просто плывите по течению. Переслушать можно в Максе, в Телеге, Радио Рекорд Самара, в наших каналах, ну а прочитать в группе ВК.
1: Дэнс-лето на Рекорде. Новый трек на Рекорде.
2: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Пинале.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:17 в Самаре с каждым днем. Хочется сказать, да, все ближе-ближе мы к августу, к осени. Да, август уже на носу. Да, про осень давай думать не будем. Давай так скажу. С каждым днем у нас все больше и больше победителей в нашей летней игре. Больше H2Ошников становится. Я надеюсь, одним больше будет через несколько минут. Разыгрываем брендированную воду рекорда в фирменных бутылочках от производителя «Кристальная». Задача вообще простая. Написать «хочу пить» и просто дальше хотеть, слушая рекорд. Мы можем позвонить тебе, ну, даже если вдруг ты там что-то прослушал, совершенно не важно, потому что достаточно ответить на звонок, и все, да, забираешь воду. Мы, конечно, чуть-чуть помучаем сложным выбором, нужно либо забрать все, либо поделиться со следующим игроком. То есть у нас всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились, если поделились. И вот кем ты будешь, тем, кто поделится, либо кто заберет все, это вот вопрос к тебе будет. Сейчас на кону 5 бутылочек, будем делить через или не делить через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 20, возможен дождь, в выходные вероятность осадков уменьшится, температура увеличится, завтра 25, в воскресенье 28. Загрузка дорог оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла, местами затруднения, после 3 часов количество заторов будет расти, к 4 часам уже 5 баллов, дальше, наверное, больше. Несмотря на пасмурность, да, все равно выходные впереди, тем более, что вроде как такие достаточно теплые и солнечные. Соколова сейчас от Лесной до Новосадовой 10-15 минут, заводской от Кабельной до 22-го партсъезда до 10 минут, сложности на улице Аврора, Дыбенко до Мариста Реза и в обратку, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной бордового цвета на карте, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Дальше с нами Армин Ван Бюрен, классика In It Out of Love и Эбин Холлоу.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:25 в Самаре. Сейчас мы узнаем имя еще одного H2Ошника, ну, либо того, кто им мог бы стать, да, я так на всякий случай постраховываюсь и говорю, потому что иногда бывает, что вы не берете трубки, хотя это единственное условие, чтобы одержать победу, стать H2Ошником и выиграть фирменную артезианскую воду рекорда в таких вот брендированных рекордных бутылочках от производителя «Кристальная». Да, нужно написать, чтобы мы тебе позвонили, да, заявить о себе, написать фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно, и неважно, когда ты написал, давно либо недавно, случайным образом выбираем заявки, дозваниваемся. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. То есть «Хочу пить», дальше номер телефона. Звоним, ты отвечаешь, что ты H2Ошник, забираешь воду. Вопрос, сколько ты забираешь? Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились. Вот. Поделится ли Дмитрий сейчас или заберет все 5 бутылочек, именно столько на кону, мы сейчас узнаем. Дмитрий, последние цифры номера мобильника 2297. 2297. Я дозваниваюсь до него. Дима, если ты меня сейчас слышишь, давай не тяни, отвечай, не пугайся. Это мы звоним тебе, это рекорд тебе звонит. Бери трубку. Ну, вдруг там незнакомый номер, там все дела. Ждем Дмитрия в эфире. Гудки мы вот услышали. Теперь голос Дмитрия хочется услышать.
2: Алло.
1: Алло, Дмитрий, доброе утро. Это рекорд, да. Тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Так, если что.
2: Да, доброе, доброе.
1: Да, звоним тебе, потому что ты писал фразу «хочу пить». Желание остается, да?
2: Так точно.
1: Ну, это наша, естественная, да, потребность. Дим, ну, во-первых, да, ты уже H2Ошник, рекорда, победитель, потому что ответил на звонок. Для нас этого достаточно. Ну, по крайней мере, в этой игре. Какие-то пароли, там, не знаю, вопросы мы не задаем. Ну, нет, есть один вопрос. Заберешь ли ты все или поделишься? На кону у нас 5 бутылочек. Ты можешь забрать все 5, либо 3 себе, а 2 мы приплюсуем к следующей игре, к выигрышу в следующий раз.
2: Ну, давайте поделимся.
1: Давайте, как-то не уверенно. Вроде бы хочется.
2: Да нет, уверенно.
1: Хочется и хорошим быть, и все хорошо. Попасть 3 забираешь, да?
2: Да.
1: Ну тогда так и запишем. Все, 3 бутылочки твои. Ну а в следующий раз, значит, будет на кону 6. Будем уже 6 делить. Дим, ну, мои тебе поздравления. Хорошей тебе пятницы. Она у тебя рабочая, наверное, да? Уже трудишься?
2: Да, вовсю. Да.
1: Да, все, да. Пусть побыстрее наступят выходные, побыстрее наступит отдых. Ну и, конечно, проведи время, да, свободное, попивая водицу от первой танцевальной. Следующая игра скоро. В телеге Макси предупредим, когда именно...
0: Рекорд Дэнс Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области выделенного объема бюджетных мест в высших учебных заведениях достаточно, чтобы почти 80% выпускников школ смогли получить бесплатное высшее образование. Более 12 тысяч абитуриентов смогут принять на бюджет. Все 23 вуза региона, в том числе 6 филиалов, уже разместили рейтинговые списки поступающих на официальных сайтах в электронных сервисах. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев вошел в топ-10 самых активных депутатов парламента по числу внесенных законопроектов. Как сообщила газета «Коммерсант», Кошелев стал единственным представителем Самарской области в десятке лучших по этому показателю. На его счету 541 законопроект, 106 из них стали законами. Среди депутатов из Самарской области Владимир Кошелев занимает первое место по законотворческой активности. Законопроекты депутаты имеют актуальную социальную направленность и способствуют развитию экономики России. Под Самарой построят логистический комплекс на участке в 31 гектар. Универсальный спортивный сортировочный центр продовольственных и непродовольственных товаров появится в поселке Стройкерамика по улице Ангарной. Данные раскрыты в отчете об археологическом обследовании участка, опубликованном Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
12: Рекорд. Рекорд. Лето.

10:47 в Самаре. Мы разыгрываем приглашение на матч РПЛ на стадионе Самара-Арена между Акроном и Рубином 1 августа для детей старше 6 лет. Сегодня в течение дня выигрывай приглашение. Тебе нужно просто ответить на вопрос, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я сейчас поставлю два фрагмента. Выбираешь верный, если ты помнишь, ну, либо угадываешь, если ты недавно присоединился, либо прослушал этот свисток. Отправляй ответ, цифра 1, либо цифра 2 в личку телеграм-канала или в личку ВК «Радио Рекорд Самара», оказываешься 25-м по счету, все, билеты твои. Наличие фан-айди обязательно, если паспорт болельщика есть, ну и или есть тот, у кого он есть, то вперед. Итак, внимание, фрагмент первый.

0: обе темы были ранее в эфире, но вот где же был свисток, в каком треке он был вшит? Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь. Вот, и не забудь, если у тебя фан-айди.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 17 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 19, возможен дождь, завтра 25, в воскресенье до 28. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения, ну где-то до 3 часов так и будет. На Ракитовском шоссе проблема стоянки грузовых машин до авторынка, сейчас проезд там занимает около 15 минут. Вот, будьте аккуратен. В общем, в сторону Москвы пробка на Раките. На Московском шоссе из-за ДТПшки тоже пробка. От Авроры до Советской Армии. Ну и, кстати, от Революционной до 4-го проезда тоже проблемы. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. На Заводском шоссе от Гаражного проезда до 22-го. От Гаражного проезда до Кабельной. На Нововокзальном между Москвой и Новосадовой. Все, у меня все. Дальше Хюгель, Дэвид Гетта, Афроджек, Лукас и Стив. Подарим 2 билета на футбол. И еще почитаю твои сообщения. Мы сегодня обсуждаем новость, что россияне стали меньше покупать одежду и обувь. Вот насколько это вот актуально для тебя, например. Когда ты в последний раз и что покупал для своего гардероба? Ты писал все утро. Я вот еще несколько сообщений почитаю чуть позже.
1: Рекорд. Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украина 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
4: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Рекорд.
1: Рекорд. Дэнс лето.

0: собственно, и название тоже летнее. Shine. Хигель Дэвид Гетта. Ну а во время еще одной крутой темы, да, во время одного хита у нас звучал «Цветок арбитра». И не просто так мы эти звучки ставим, а потому что разыгрываем сегодня в течение дня билеты на матч «Акрон Рубин», который пройдет завтра на Самара-арена для детей старше 6 лет. Очень просто все. Заранее предупреждаем, что в этом части прозвучит «Цветок арбитра». Он звучит, ты запоминаешь, ну либо не запоминаешь, а потом гадаешь, да, отвечая на вопрос, в каком треке из двух предложенных «Цветок» прозвучал. Ранее ставил два фрагмента, и нужно было отправить цифру 1 либо цифру 2. Нам вовремя это сделала у нас Анна. Аня, здравствуй еще раз. Привет, привет.
1: Здравствуйте.
0: Так, ну давай сначала обозначим, да, правильный ответ. Какую цифру надо было отправить?
1: Один.
0: Конечно, конечно, один. Аня, я тебя поздравляю. Билеты, хотел сказать, твои, но я так полагаю, что ты старалась ты не для себя, наверное, да? Кто пойдет на матч?
1: Да, друг.
0: Все, все, ему привет. Имя будем называть?
1: Евгений.
0: Все, ему привет, от рекорда передавай. Ну и, конечно же, билеты. У нас билеты еще есть в наличии. Раздаем приглашение в течение дня, не пропускай.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Ну, еще несколько твоих сообщений. Россияне стали меньше покупать одежду, обувь. Так ли это? Вот, спросил тебя, что ты в последний раз покупал и когда это было. Так, белые кеды 3 недели назад уже успел попасть под дождь. Вот Андрей написал нам. Рубашку месяц назад жена сказала, что мне нечего надеть на юбилей. Так, от Костика сообщение. Так, спортивную форму. Тут Юля написала, но пойду в зал только с сентября. Купальник зимой пока не использовал. Главное, это вера в отпуск. Что, в скорый отпуск. Вот это у нас Аня пишет нам. Здесь вот не уточняет, когда Панаму Илья скупил кроссовки и сумку. Виктория написала. Ну и тоже вот такой вот ответ. Наверное, подтверждение той новости, которую я озвучивал. Ничего, уже полгода жду, когда старое сносится. Без подписи сообщения. Общаемся, оставим с тобой на связи в телеге Макси и ВК.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.
3: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Это новогодний Dance на Радио Рекорд.
4: Вейкаперы на Рекорде.
5: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени, пятница сегодня. Ну и также, друзья, про Радио Рекорд не забывайте и пиратскую станцию «Рагнарёк». Главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Скоро новое шоу на земле и воздухе, 3 секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И уже через час с 11:00 стоимость билетов повысится. Москва, давайте на сайт radiorecord.ru, возрастное ограничение 18+. Плюс, пока еще вкусненько все, пока хорошо.
6: Ну и условия, конечно.
5: Не ожидал ты такого?
6: Да я просто в шоке. Пойти хочется, так. Пойти нужно,
5: так.
6: А времени все меньше.
5: Давайте, заходите. Вот ты интересовался, Стас, кстати, сколько да? зарабатывает мистер Бист.
6: Да, да я не только интересовался, петиции подписывал, орал в окно.
5: В общем, да, самый популярный блогер планеты, он топ-1, здесь спора, по-моему, нет. И оказалось, 30 секунд рекламы у мистера Биста стоит 2,5 миллиона рублей. Это почти 200 миллионов рублей. Просто за 30 секунд. Чтобы мистер Бист поговорит про твой бренд.
6: То есть он много зарабатывает, правильно?
5: Ну, как сказать, много.
6: Я надеюсь, что он нас слушает. Я надеюсь, что он нас слушает.
5: Мистер Бист.
6: А что это у тебя такие шоколадки дорогие?
5: Да причем такие расценки...
6: Жлобина.
5: Такие расценки случайно всплыли в судебных документах. То есть это подтвержденный факт. Из них следует, что еще в начале 2024 года, это ценник оттуда, интеграция длительностью 30-45 секунд он может себе позволить, то есть 15 он может тебе подарить, на основном его YouTube-канале обходилось вот 2,5 миллиона. А отдельные ролики для коротких видосов, типа шортсов, тиктоков и так далее, стоили еще 500 тысяч долларов. Это ой, приблизительно 40 миллионов рублей.
6: Да ни о чем, вообще копейки можно было заказать, там продам гараж.
5: Это цены 2-летней давности, я тебе напомню. С тех пор аудитория мистера Биста выросла почти вдвое. Так что сегодня стоимость рекламы у него, вероятно, еще выше.
6: Ценничек вдвое. Ну, давайте
5: раза в три, наверное.
6: Мистер Бист один из тех блогеров. Мы же можем назвать его?
5: Мы можем назвать его как хотим.
6: В общем, тот человечек, смотря его контент, ну да, он может зарабатывать много. Ну, то есть, не вызывает такие суммы, видя, что он творит. Он же делал там свой, игра в кальмаров он делал целую.
5: Свою игру, да.
6: Да.
5: Но он говорил, что очень много он тратит и на видосы, чтобы все было красиво.
6: Конечно.
5: Съемочная команда, площадка, это все обходится очень. Он выкупает ангары, чтобы все это сделать.
6: А сколько денежков он разыгрывает?
5: Отдает людям, да, просто?
6: Да. Ну, так, просто так. Там нужно было мячиком попасть по бутылочке. Это все, что я видел.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, сегодня про молодильные яблоки, наверное.
2: Это чуть позже.
1: Африканская женщина.
2: Нам пока еще рано. Но ну, вот ладно. Это хотелось бы. Это не я расскажу. О Гарри Поттере. Сегодня день рождения. Итак, в пятой книге Северус Снейп высмеивает Нимфадору Тонкс, та, которая меняла там волосы, вы вспомните, у которой большая любовь к ее мужу, профессору Люпину. Он смеялся, ха-ха, у тебя поменялся патронус. Ее патронус сменился с кролика на волка. Хотя у самого Снейпа тоже сменился патронус на лань. Как у матери Гарри Поттера.
1: То есть патронусы еще и менялись?
2: Да, но не у всех. Это единственные два персонажа, у которых патронусы из-за большой любви ко второй половинке, ну, возлюбленному, а они поменялись. То есть у Северуса Снейпа там был, не знаю, жаба, может быть, либо кобра, а потом хоп, и как у Лили Поттер, потому что он ее любил безумно.
1: Лили Поттер.
2: Итак, небольшой киноляп в первой части Гарри Поттера, когда он разговаривал со змеей, змея ему подмигнула.
1: Так.
2: Но у змей нет век, как так. утверждает нам.
1: И кто это был?
2: Что кто?
1: Кто-то в змею превратился или что? Ты к этому ведешь?
2: Не, он змею разговаривал, а она подмигнула в фильме.
1: Я понял.
2: А так это не может быть.
1: Так.
2: Это фантастика. Все остальное в фильме, правда.
1: Подожди.
2: Летающая метла, а вот у змеи нет века. Только я сам понял, это же фильм про мальчика, который летал на метле, тут до змеи докопались.
1: Да.
2: Ну вы и люди, конечно. Итак. Персонаж Северуса Снейпа был одним из первых, кого Джоан Роулинг прописала полностью, от и до. Ей нужна была понять его мотивацию. И, кстати, Алан Рикман, исполнитель этой роли, он попросил, говорит, а можно мне узнать, чем закончится судьба моего персонажа? Говорит, ну ты что, дурачок, что ли? Я же никому не говорю. Не-не-не-не-не, он сложный, я хочу знать, чему я должен идти. И она единственному Алану Рикману разрешила прочитать персонажа до конца.
1: А я слышал, что она сама специально ему дала прочитать персонажа своего до конца, чтобы он
2: понял, как...
1: Да-да-да, что он
2: ну, там не вот спрашивал. Кто-то говорит, что Алан Рикман сам попросил. Но в итоге они договорились так, что вот он знал, и поэтому он так блестяще его сыграл.
1: То, в общем, концовку он знал.
2: Конечно, заранее. Конечно, но классно. Никому не говорил.
0: Рекорд. Реклама.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летний бассейн с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
8: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Гороскоп. Прямо сейчас на 31 июля.
1: Овны, ваш любимый человек сегодня не будет в восторге от вашего поведения.
0: Тельцы, в жизни вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с вашей помощью.
1: Близнецы, сегодня ваш любимый человек не сможет долго контролировать создавшуюся ситуацию. Вам придется взять бразды правления в свои руки.
0: Раки, в этот день вам особенно трудно будет понять, какие перспективы ждут вас и вашего любимого человека.
1: Львы, окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Это повлияет на вашу совместную жизнь.
0: Девы, сегодня не стоит беспрекословно верить кому бы то ни было, о чем бы он ни говорил.
1: Весы, постарайтесь сегодня не относиться слишком строго к тому, что происходит в вашей личной жизни.
0: Скорпионы, давно ли вы приобщали детей к общению с прекрасным миром живой природы вообще?
1: Стрельцы, будьте готовы к тяжелой борьбе с мелкими бытовыми неприятностями в большом количестве.
0: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет не просто совладать со своими чувствами и держать себя в руках.
1: Водолеи, сегодня вам придется быть сильным и мужественным на пути к счастливому будущему.
0: Рыбы, сегодня не бойтесь экспериментировать как в личной жизни, так и вне ее. Любите друг друга, друзья.
2: Твои каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства. По его словам, нынешнее заседание Кабинета министров стало последним перед формальной сменой состава власти после выборов в парламент. При этом ожидается, что Пашинян вновь возглавит правительство, поскольку его партия получила большинство мест в новом созыве парламента. Бразилия начала разворачивать в аэропортах беременных россиянок из-за роста родильного туризма, сообщили СМИ. По данным источников, только за 2 дня во въезде отказали более чем 10 семьям, а 4 запретили въезд навсегда. Причиной назвали резкий рост числа желающих получить бразильское гражданство для ребенка после ужесточения правил в Аргентине. Федерация хоккея России обжалует спортивным арбитражным суде решение о недопуске сборной России к чемпионату мира 2027. Федерации хоккея заявили, что не согласны с позицией Международной федерации, которая объяснила отстранение вопросами безопасности и неподкупности спорта. Россияне не участвуют в чемпионатах мира с 2022 года. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с Радио Рекорд. В течение следующей недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
2: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекор

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятница настолько горячая есть, что шашпариться можно. Пары, которые будут заниматься сексом 40 дней подряд, неминуемо разбогатеют. Утверждают психологи и нумерологи. Сразу объединились. Раньше только психологи что-то утверждали. Только нумерологи. Они решили соединиться в Мегазорд, в один большой.
2: Так.
1: И все. И сказать нам вот эту информацию. Если наладить, как они заявляют, любовные дела, то легче привлечь большие деньги в пару. При этом отношения выйдут совершенно на новый уровень. 40 дней подряд. Без остановки. Каждый день. Пропускать нельзя. Пропустили один день, все, 40 начинается.
2: Подожди, весь отчет. День? Или хотя один раз, ну,
1: раз в сутки.
2: Раз в сутки.
1: Раз в сутки, в 40 дней.
2: То есть не надо уходить в отпуск там.
1: Нет. Не надо. Брать отгулы тоже нельзя, ничего.
2: А там есть дополнение: 40 дней подряд заниматься этим всем делом. И снимать себя на камеру.
1: Нет, это статья. Это нельзя.
2: Ну, это понятно.
1: Это распространение.
2: Мало ли, может, они что-то не договаривают. А как это связано? То есть ты.
1: А у них же, в принципе, у нумерологов, например, связано все с какими-то цифрами. Может быть, связано что-то с цифрой 40. О, 4-0, да, это там что-то, какая-то магия чисел.
2: В Китае тогда не согласятся с этим. Там 4, плохое число.
1: Тогда у них 39.
2: 39 плюс 1.
1: 39 плюс 1, да.
2: Они как будто закончили и такие еще.
1: Бонусный денек должен быть.
2: На грани вот в 23-59 он такой... Ну, давай! Вот так вот.
1: Ну, китайцы, может быть, один день на прелюдию потрачивают.
2: На прелюдию. А психологи-то, они тоже там кукушкой все поехали?
1: Я не знаю, они как-то подсоединились просто к этому.
2: А там указано, какие это психологи.
1: Кто именно?
2: Да, ну вот.
1: Нет, конкретно
2: британцы там, эфиопцы.
1: Не-не-не, просто вот утвердили, говорят, давайте вот так делать.
2: Так, а может, они сами там начнут между собой нам покажут, как они разбогатеют. Вот соберутся в одной комнате и 40 дней подряд. Ну, между собой, чтобы нам мозги не выделывать вот это.
1: Я думаю, ну они как-то это протестировали, наверное, между собой. Ну нельзя же просто взять и сказать 40 дней без остановки, и не пропускать, и вы разбогатеете. Потому что богачей в мире не прибавилось.
2: Я не видел ни одного богатого нумеролога.
1: Я видел.
2: Который хромает.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сегодня вообще походка своеобразная, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Плюс 18 сейчас в городе, и местами идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь продолжится в течение всего дня, а вот ночью он прекратится и будет до плюс 15. Завтра вроде как без осадков намечается и потеплеет до плюс 25. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводскую 15 минут движется от профильной до кабельной, Авроры 10-минутка. От Московского до Гагарина Ракита тормозит от АЗС до Олимпийской и Нововокзальной от Московского до Новосадовой. Ну а чтобы быть всегда в курсе всего, что происходит в городе, ну а также в стране и в мире, обязательно подписывайся на наши информационные каналы в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Там круглосуточно найдешь самые актуальные новости, обязательно их комментируй, участвуй в наших опросах, ну а также смотри правила и подсказки к нашим розыгрышам, в том числе к аш2ошникам, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорд от бренда Кристальная. Ну а также не пропускай инфу, полезную для нашего розыгрыша электросамоката. Радио Рекорд Самары, все это для детей старше 12 лет, но из музыки далее слушаем с тобой Кайго и Ава Макс, а также будет Феликс Джен.
0: Рекорд. Реклама.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самарцы». Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: LG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в LG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
5: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Итак, 12 часов дня в Самаре, на связи я, Наташа Марко, на главной танцевальной. Так-то уже время обеда, но, может, есть тут среди нас такие счастливчики, которые еще даже не завтракали. Ну, в отпуске, может, ты или просто попозже начинаешь работать, а может, просто не хотел с утра и дотерпел до обеда. Кстати, говорят, что поздний завтрак, в принципе, полезен, он даже продлевает жизнь и замедляет старение. Вот так. Ну, а к завтраку не забудь обязательно вкусные и полезные напитки, в том числе чистейшую артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Ее, кстати, можем задарить именно тебе уже через несколько минут. Сегодня также продолжаем дарить проходки в финал розыгрыша электросамоката от нас и Куйбышевской железной дороги, так что не пропускай. И где-то в эти полчаса примерно мы спрятали свисток арбитра. Да, тот самый, который нужно услышать и запомнить трек, в котором мы его спрятали. Попозже спрошу тебя, что это был за трек. Тебе нужно будет выбрать из двух предложенных мною вариантов правильный и прислать нам его по призыву ведущего. И тогда билеты на матч РПЛ между Акроном и Рубином, который состоится завтра уже, 1 августа, на стадионе «Самара-Арена», могут достаться именно тебе. Так что слушай эфир внимательно. Может, именно среди этих треков мы и спрятали свисток. Как знать, «All Things Break» — «Gravity». Будет

0: свежайшую новинку от Афроджека и Джилл Глейс. Алин, рекорд микс на первый танцевальный. Все это рекорд дэнс лета.
1: Рекорд премьера трека.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Итак, уже через несколько минут наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная» вновь найдут своего обладателя. Для игры отправляй заявку, если ты этого еще не сделал, а именно пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. Напомню, что по указанному в нашей заявке номеру телефона. И если дозвонились до тебя, тогда нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки. Ты это прекрасно знаешь, и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности и информацию о накопленных литрах еще разочек можешь посмотреть в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И скоро, совсем скоро, уже будем через пару минут играть. Ну а по музыке далее Биби Рекша и Faithless New Religion.
0: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей». УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте узи.самара.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
8: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность». Арена напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
9: Вау, вкусно! Гамма Джума! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывает фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и гордое звание H2Oшника рекорда. Играем мы все лето, напомню. Ну а для участия нужно отправить фразу «Хочу пить» обязательно с номером телефона в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, обязательно только указывай свой номер телефона. Заостряй твое внимание на этом. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще разочек тебе повторю правила. По будням несколько раз в день выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда вода уже достается тебе. Только нужно, конечно же, взять трубку, само собой, и решить забрать 3 бутылочки, а остальным поделиться со следующим участником, или же заберешь полностью все накопленные бутылочки. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылки плюс то, что остается от предыдущей игры. И сейчас у нас в игре оказывается девушка, чей ник звучит как Оликен, номер телефона ее оканчивается на 4843. Оликен. И в игре-то у нас 6 бутылочек нашей рекордной воды. 6 бутылочек. Как поступит с ними сейчас Оликен? Надо, кстати, будет сейчас узнать, как, собственно, зовут ее. Ну, я предполагаю, что Ольга. Что-то созвучное. Хотя сейчас очень интересные имена, конечно же, бывают. Может быть, и Оликен на самом деле. Итак, гудки идут. Наша девушка не снимает трубку. Будем надеяться, что сейчас она это сделает и заберет нашу крутую водичку фирменную, рекордную, от бренда «Кристальная». Может быть, даже все 6 бутылочек. Ну что, совсем не хочет у нас Олькин брать трубку. Так, еще пара гудков буквально.
2: Алло.
1: Алло, привет-привет. Это «Радио Рекорд Самара». Тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Подскажи, пожалуйста, как тебя зовут? Ты, написано, что ты Оликен. Это значит Ольга или как?
2: Да, привет.
1: Привет, Оль. Так, ну что, бутылочки уже достаются тебе. Вот тебе, пожалуйста, аплодисменты за это.
2: Спасибо.
1: Да, напомню, что ты получаешь фирменную нашу воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну вот, а сколько ты заберешь? Сейчас у нас в игре 6 бутылочек. Ты можешь все их забрать, либо же поделить пополам. 3 себе, а 3 передать на следующий розыгрыш. Как поступишь?
2: Ой, хотелось бы все забрать. Мы очень много пьем водички.
1: Так, хотелось бы и...
2: забрать все.
1: Ну, то есть забираешь все. Хотелось бы, и так я и поступлю, собственно, правильно?
2: Правильно.
1: Ну, все отлично, все супер. Тогда забираешь все 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Мы тебя с этим еще разочек поздравляем. Пейте на здоровье. Крутого тебе дня, отличного настроения, Оль. Ну, а когда у нас следующий розыгрыш, и обнуляем мы бутылочки, вновь будет 4 на кону. Ну, собственно, смотри, если вдруг забудешь, обязательно в наших информканалах, в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Вся информация там.

0: Рекорд. Новости.
1: Трасса М5 под Сызранью была перекрыта из-за ДТП с двумя бензовозами. Авария случилась на 913-м километре. На время тушения возникшего пожара и устранения последствий движение ограничили. Погибших и пострадавших нет. Август в Самарской области будет теплее обычного. Средняя температура воздуха в августе 2026 года в Самарской области составит от плюс 19 до плюс 21,7 градуса. Это на 0,7 градуса выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Почти 80% самарцев никогда не опаздывают на работу. Согласно исследованию Superjob, 4% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, еще 5% – несколько раз в месяц, а 11% – несколько раз в год. Среди тех, кто допускает опоздание, длительность задержки остается умеренной. 78% обычно опаздывают на 10-15 минут. И оперативно, и круглосуточно узнавай новости города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: разыгрываем приглашение на матч РПЛ между Акроном и Рубином, который состоится завтра уже, 1 августа, на стадионе Самара-Арена. И это мероприятие для детей старше 6 лет. Тебе надо ответить сейчас прям, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я сейчас тебе поставлю два фрагмента, выбираешь верный, отправляешь ответ в личку телеграм-канала или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если оказываешься 25-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. И важная информация, фан-айди обязательно. Итак, что, погнали? Ставлю тебе отрывки. Итак, первый трек. Арджи и Resurrection. Или же это Роман Мессер «Улетай». Ну что, решай, в каком из этих треков звучал свисток арбитра? В первом треке или же во втором? Отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Совсем скоро с тобой уже подведем итоги.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги между Акроном и Рубином. Состоится он уже завтра, 1 августа, на стадионе «Самара-Арена». И все это для детей старше 12 лет. Все просто, тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Мы тебе оставили два фрагмента. Ты должен был выбрать верный и отправить ответ в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И оказываешься 25-м, билеты твои. Ранее все это уже произошло, фрагменты все поставили, ответы отправили. И у нас счастливцы. Счастливицей оказалась Вика. Вик, привет!
1: Привет!
0: Привет, привет! Мне кажется, ты счастью своему не поверила, что мы тебе наконец-то позвонили.
1: Да.
0: Класс, класс, круто! Я тебя поздравляю! Ты у нас выигрываешь два билета. Ты скажи, пожалуйста, мне за эфиром сказала, что очень хотел как раз-таки попасть на футбол, верно?
1: Да, верно, я ни разу не была.
0: Вот, смотри, какая прекрасная возможность. Уже завтра откладывай все свои дела, бери кого-нибудь и гоу сразу же на матч. Все, я тебе желаю круто провести время, отличного настроения, крутого дня, конечно же. Сходить на матч классно. Ну, а розыгрыш мы свой продолжаем. И, скорее всего, что вечером еще один свисточек-то мы спрячем. Следи обязательно за эфиром, все узнаешь.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: В преддверии Дня железнодорожника участвуй в нашем клевом розыгрыше и выигрывай электросамокат от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Все, что нужно сделать, так это попасть в эфир. Мы тебе здесь озвучим какую-то станцию и нужно ответить, какой из предложенных нами вариантов это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате. В принципе, все просто. Можно даже интуитивно догадаться. Подсказки в любом случае мы тебе даем. Несколько вариантов ответов будут. Ну и если отвечаешь правильно, тогда получаешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, или может быть еще что-то. Ну и, конечно же, проходишь финал. А он уже состоится в это воскресенье в честь Дня железнодорожника на этом мероприятии 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Именно там мы определим имя счастливого обладателя новенького электросамоката. Мероприятие у нас планируется масштабное, так что обязательно туда приходи, участвуй в различных активностях и розыгрышах. И все это для детей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас для участия отправляй слово «станция» в личные сообщения телеграм-канала или же личные сообщения группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Не забудь обязательно указать свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. А звонить мы будем 40-му, и с ним мы поиграем в эфир. Еще разочек напомню. Слово «станция» и свой номер телефона отправляй в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». В этот раз еще и подарю приглашение на колесо обозрения. Не пропускай.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай пробежимся с тобой по актуальному. В Самаре сейчас плюс 18, не жарко и облачно с прояснениями. Зато нет дождя. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня до плюс 15 ожидается, но завтра днем разогреет до плюс 25 и будет облачно с прояснениями. На дорогах города 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Ракита 20 минут движется от стоянки грузовых машин до Олимпийской, Нововокзальная целых 15 минут, маленький промежуток от Московского до Новосадовой. На Авроре и Южном мосту притормозишь от Южного шоссе до Промышленности и на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда. И напомню, что жду твоей заявки на игру. Слово «станция» в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Амода и Джейку. Выбирай «ВазАвто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВазАвто», Алматинская, 87.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: LG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG «Партнер Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
9: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
10: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
12: Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Ну что, мероприятие в честь дня железнодорожника все ближе, а это значит, что нам пора определить уже еще одного финалиста крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Но чтобы стать обладателем этого клевого транспортного средства, тебе нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной станции. Если отвечаешь правильно, тогда забираешь приз, но также становишься финалистом нашего розыгрыша. Определять нового самокатчика мы будем как раз-таки на дне железнодорожника 2 августа на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Там будет крутое мероприятие, обязательно призываем тебя прийти, посмотреть и, конечно же, участвовать. Но в этом розыгрыше я, напомню, задарю билеты на колесо обозрения и проходочку в финал розыгрыша электросамоката. Ну а наш призыв уже прозвучал, нужно было прислать слово «станция» в личку нашего телеграм-канала или же личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И 40-й у нас оказалась Мария. Маш, ты тут? Привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Привет, привет. Ну, рассказывай, на электросамокатах любишь кататься?
2: Да, каталась.
1: Отлично. Так, единственное, давай убавляй радиоприемник свой, чтобы мы себя не слышали, эхо. Угу. Так, ну что, ты готова?
2: Да.
1: Все, супер. Ну, давай тогда начинать. Давай начинать, слушай внимательно.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Итак, я думаю, что ты тоже обязательно должна занять место финалиста. Так, Маш, какое место ближе к железнодорожной станции, которая называется Лепяги? Итак, три варианта ответов. Прибрежный, Новокуйбышевск или же Отрадный?
2: Конечно, Новокуйбышевск.
1: Конечно! Ты с такой уверенностью сказала. Скажи, пожалуйста, как будто бы ты готовилась и забегала в наш информационный канал в телеге и в Максе. Есть такое?
2: Нет, я просто работаю в Новокуйбышевске.
1: А, даже так? То есть можно даже, в принципе, не продолжать. Но давай все-таки интригу подержим немножечко и послушаем с тобой.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать, а еще свой подарок в эфире.
1: Ну что, я тебя поздравляю. Для тебя это не сюрприз, я так поняла. Очень круто, ты с такой уверенностью победила сегодня. Я тебе напомню, что ты еще и билеты на колесо обозрения дополнительно получаешь. Ну и, конечно же, становишься финалистом нашего крутого розыгрыша от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. 2 августа, я так понимаю, что у тебя теперь планов точно нет, кроме того, как посетить День железнодорожника у Самара-арены, верно?
2: Да.
1: Ну все, отлично, увидимся с тобой там, клевого тебе дня, отличного, конечно же, настроения. Ну а когда следующий розыгрыш, а я напомню, что он еще будет, еще можно стать финалистом, у тебя есть все шансы, слушай обязательно в эфире и, конечно же, смотри в наших информационных каналах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.
4: Дэнс лето
5: на рекорде. Yeah.

Какая музыка должна звучать в эфире Радио Рекорд? Какую новую музыку вы хотите слышать в большем количестве? Этот вопрос я всегда задаю лично себе, а также тем людям, которые слушают эфир, а именно 200 городов вещания Первой танцевальной. Привет всем! Я почему про новую музыку? Потому что у нас каждую пятницу это премьеры, новые композиции. Хочется понимать, вам нравится вообще то направление, куда мы двигаемся, потому что мы, безусловно, очень сильно зависим от вас. Мы опираемся на ваше мнение, поэтому нам надо понимать, нравится вам музыка или нет. Именно поэтому мы акцентируем внимание. Типа, друзья, у нас стартует вот эта композиция, вот эта композиция, вот эта композиция. Дайте обратную связь. Напишите, нравится вам трек или нет. Это касается пятницы, премьер. Сегодня будет, естественно, большое количество новых треков. Один из них уже озвучал, сейчас будет еще один. Но давайте пока напомню о треках, которые будут в этом часе. Например, «Свежак от Теста».

0: премьере этого часа. Немецкий продюсер Класс, вы его прекрасно знаете, представил свою интерпретацию легендарной композиции Wicked Game. Это классика, которая прошла сквозь времена. И это 2026 год. Сейчас Wicked Game в эфире Радио Рекорд от проекта Класс. Если нравится трек, обязательно напишите об этом, типа кайфовый. Если трек не зашел, тоже напишите, что, ну, честно говоря, не очень. Премьера.
1: Премьера трека.

несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии прекращения конфликта, пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на американского чиновника. Если иранцы продолжат атаковать суда, американские базы и союзников США в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену, отметил собеседник газеты. Компания Anthropic сообщила, что во время испытаний несколько моделей искусственного интеллекта Клод смогли взломать системы трех организаций. Проверку начали после сообщений компании OpenAI о том, что ее модели искусственного интеллекта организовали кибератаку на платформу для разработки искусственного интеллекта Hacking Face. Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что возможный бойкот турниров FIFA со стороны УЕФА связан не с футболом, а с вопросами управления организацией. По его словам, футболу не нужен акционер, а необходимы четкие правила управления. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже сегодня с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
4: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
3: 1 августа, 12.00.
4: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
3: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
4: Это будет феноменально!
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Итак, в Самаре уже плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня похолодает до плюс 16, будет без осадков. Но завтра днем до плюс 25 и облачно с прояснениями нам обещают. На дорогах города 4 балла, местами затруднений по данным сервиса Яндекс.Карты. Аврора и Южный мост от Южного шоссе до промышленности 10 минут едет. Заводской от профильной до 22-го партсъезда аналогично. На Нововокзальной минут 7 постоишь от Московского до Новосадовой. На Чекистов от Аэропортовского шоссе до Софьи Перовской. И пятиминутка собралась на Димитрово от Тополей до Демократической. И напомню тебе, что где бы ты ни находился и что бы ты ни делал, ты можешь слушать нас всегда онлайн. Для этого скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Обязательно при скачивании указывай регион Самарскую область. Ну а если ты в городе находишься, у тебя под рукой умная колонка, все очень просто, говори ей, включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты слушаешь нас онлайн и можешь участвовать в наших розыгрышах. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». ladyafit.ru.
7: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи Парк. Партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
8: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН 63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Dance Leta.

Кажется, так круто провести, конечно же, время где-нибудь, например, на выступлении аниме, да? Вы наверняка помните, что на рекорде на следующей неделе стартует очень большая история, а именно мы будем кого-то из вас пытаться отправить на шоу аниме, который состоится, насколько я понимаю, в Стамбуле. Это шоу аниме. Если вообще не понимаете, кто такой аниме, просто сейчас заходите в какие-нибудь соцсети, где показываются видосики, и напишите аниме, и вы сразу все поймете. Это крутая музыка, это крутые видеоинсталляции, это роботы, ломящиеся прямо из экрана. В общем, это выглядит круто. Поэтому, друзья, будьте внимательны. На следующей неделе я бы хотел, конечно, оказаться на вашем месте, но не получится. Кто-то из вас даже вдвоем, мы вдвоем отправляем людей на шоу аниме. Поэтому все, что нужно, на самом деле, это слушать эфир Радио Рекорд. И вот когда будет звучать трек аниме, нужно будет отправлять соответствующие сообщения. Подробности будут объявлены уже на следующей неделе. Ну а самое главное, конечно же, будьте активны, и тогда у вас все получится. Я желаю вам удачи. Как раз-таки в ближайшие выходные заряжайтесь энергией и всю следующую неделю спамьте на сообщения. Ну, в общем, все будет рассказано на следующей неделе. Пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, и, конечно же, про свежак. Итак, Alessa, In Your Eyes.

0: сейчас мой рассказ про ту премьеру, которая сейчас произойдет. Встречаются, значит, смотрите, Дженнифер Лопес и Алек. Алек говорит: слушай, Дженни, ты такая симпатичная. А она говорит: у меня тоже все в порядке. Именно трек так и называется «Everything's Fine» от Алека и Дженнифер Лопес. Прямо сейчас премьера, наконец-таки, композиция, которая не перепета, не переиздана, а новый трек. Премьера.
1: Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партией любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с вольем. Добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил усилить контроль за налоговыми льготами для резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон. Согласно проекту, компании обяжут использовать систему ФНС «Налог-3», а также установить единый срок подачи отчетности до 30 декабря. В России в первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам, сообщает «Известия». По данным Совбеза, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа». С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб «Украин» 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
9: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
10: Здесь готовят настоящих чемпионов.
9: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
11: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
12: Рекорд. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай!
1: Неси стулья!
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре сейчас плюс 21 градус. Понемногу разогревает. Также облачно с прояснениями остается. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 15, малооблачно. Ну а завтра днем до плюс 25 разогреет. И также облачно с прояснениями ожидается. На дорогах города уже 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. На Аэропортовском шоссе от Чекистов до Транзитной полчаса будешь ехать. Также от Октябрьской до Гоголя, а по Аэропортовскому шоссе 10-минутка. На Московском от Волжского до Ташкентской 20 минут будешь продвигаться, 10-минутка. На Димитрово от Тополей до Демократической. И отмечу еще Алматинку. Здесь от Черемшанской до Старый Загор задержишься также около 10 минут. И напомню тебе, что мы продолжаем наш клевый розыгрыш электросамоката от нас, Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги. Тебе нужно по призыву ведущего попасть в эфир. Здесь мы уже тебе озвучим станцию и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. За правильный ответ получай приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения, ну а также лови проходку в финал. Кому достанется самокат, мы определим уже в это воскресенье. 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника, так что обязательно участвуй в нашем розыгрыше. Мероприятие пройдет у стадиона «Самара-Арена». Оно планируется масштабным, клевым праздником. Там обязательно будет каждому чем заняться. Так что будем ждать там и тебя. И все это для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс. Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Дэнс лето
8: на рекорд.

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ура, завтра уже выходные. Да, в принципе, они, по-моему, уже сегодня и стартовали со второй половины дня. Ну, правда же, я же права, да? Итак, что у нас сегодня по праздникам? День молодильных яблок. Я считаю, что такое понятие я пойму только у нас в России. Друзья, чем обычно омолаживаетесь? Я заметила, что не нужны никакие кремики, походы к косметологам. Ты значительно моложе выглядишь, когда рядом с тобой твой любимый человек, и ты на любимой работе. Вот проверьте на себе, реально работает. А еще, сегодня Международный день африканской женщины. Искренне сожалею, что диджей Фил уже уехал прямо сейчас. Он, к сожалению, не в студии, потому что он бы 100% вступил бы со мной в диалог и поздравлял бы. А если кто не в курсе, как я выгляжу, обязательно узнайте, как я выгляжу. Поздравьте меня в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Вот прямо сейчас можно. Диджей Гой в этом часе и Мичико услышим. А еще непременно Эбин и Холлоу. Также Джоэль Кори и Run Devotion. Ну и само собой, Оффенбах, Miles Away.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 и 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими для урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, что именно имел в виду. Школьница, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрения в использовании камеры в одежде, через суд добилась права на пересдачу. Выяснилось, что доказательств наличия устройства не было, а срабатывание металлоискателя могло быть связано с медицинским корсетом с металлическими элементами. Мессенджер Макс при поддержке Миноборнауки интегрировали в приемную кампанию в вузы. Студенты при зачислении получат уведомления от госуслуг со ссылками на официальные учебные чаты вузов в мессенджере. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Синхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики, стадиум «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 18-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, в Самаре вновь пошел ливень. Настоящий ливень. Плюс 21 градус, к тому же. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня похолодает до плюс 15. Дождь, кстати говоря, прекратится, будет малооблачно. Ну а завтра днем до плюс 25 обещают нам и облачно с прояснениями. На дорогах города уже 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Алматинке 15 минут простоишь от Ставропольской до Старозагора. На Москве от Кирова до Нововокзальной 10-минутка. Аналогично на Москве от Николая Панова до 4-го проезда. На Высотовой и Демократической стопорятся от Губанова до Георгия Димитрова. Георгия Димитрова, в свою очередь, от Тополей до Демократической минут на 8 тебя задержит. И на Олимпийской немного притормозишь от ЖД переезда до Ракиты. И напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать круглосуточно в наших информационных каналах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, новости читай, комментируй, конечно же, участвуй в наших опросах, смотри наши приколы, а также ознакомься с правилами и информацией о наших розыгрышах. И все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
3: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи Парк. Партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
4: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212 90

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сверхважнейшее объявление прямо сейчас. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от Радио Рекорд. Да, это фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже сегодня с 18 часов стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Джон Саммит уже в этом часе и Shades of Blue.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Испании заявило об усилении контроля на границах из-за роста числа мигрантов в анклаве Сеута. Власти отказались вводить чрезвычайное положение на национальном уровне, отметив, что такие меры не применяются в миграционных ситуациях. Лизинговые компании в России начали восстанавливать объемы бизнеса. Во втором квартале этого года количество переданных в лизинг транспортных средств выросло на 6%. Рост обеспечила в основном поддержанная техника, спрос на которую увеличился на 30%, тогда как выдачи новой техники продолжили снижаться. Россияне при выборе нейросетей чаще обращают внимание на их способность учитывать отечественный контекст и культурные особенности, показал опрос ВЦИОМ. Гигачат чаще воспринимают как инструмент для сложных и профессиональных задач, а Алису AI как помощника для повседневных дел и поиска информации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 18 градусов. Показывают, что идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погода, до плюс 15 будет ночью, малооблачно. Но завтра днем облачно с прояснениями и до плюс 25. На дорогах города стало намного напряженнее. 6 баллов. Движение затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. На Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда проведешь около 20 минут. От Кирова до Алматинской на Москве также 15-минутка собралась. Заводской стопорис от Кирова до Зимица, Аврора от Партизанской до Заводского. И также отмечу еще революционное от Печорской до Московского шоссе. Тут минут 10-12 точно потратишь. И напомню тебе, что мы продолжаем наш розыгрыш крутого электросамоката от Радио Рекорд Самары и Куйбышевской железной дороги. Попадай в эфир по призыву ведущего, и здесь мы тебе уже озвучиваем станцию. Ну а тебе нужно выбрать из предложенных вариантов ближайшее место, куда можно доехать на самокате. Если отвечаешь правильно, тогда получаешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения. Ну а также проходишь финал розыгрыша электросамоката. Все мероприятие, где мы будем определять обладателя нового электросамоката, пройдет уже на дне железнодорожника 2 августа в это воскресенье у стадиона «Самара-Арена». Там будет грандиозный праздник, так что обязательно приходи туда, бери с собой семью и друзей, участвуй в наших активностях и розыгрышах, и все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АЗ-68.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
13: Рекорд. Рекорд. Дэнс-ли.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость вау, вау-новость. Радио Рекорд отправляет в невероятное путешествие в Стамбул, вау, на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих при пати на яхте и билеты на шоу «Эдема» от «Анимы». Не пропустите игру с Рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника, и 18+, не забываем об этом. Бауса в этом часе и «Магнетик». И непременно Армин Ван Бюрен и «Here in my arms».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них.
2: А
3: выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.

0: монеток пассажиры. Это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Автосамара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
4: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
4: УАО «Российские железные дороги». УГРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». ladyafit.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан ведет переговоры по поводу возможной переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в Россию, пишет Рейтер со ссылкой на заявление Минэнерго страны. Целью такой меры ведомство называет обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских НПЗ и местных поставок. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Эксперты видят в регистрации пользователей по номеру телефона благо для операторов, которые получат дополнительный доход от авторизационных СМС. FIFA прокомментировала критику своего нового коммерческого проекта, заявив, что сообщения о продаже футбола не соответствуют действительности. В организации подчеркнули, что все 211 национальных ассоциаций смогут самостоятельно ознакомиться с инициативой и высказать свое мнение. А цель проекта – увеличить финансирование футбола по всему миру. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: В Самаре сейчас плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью будет без осадков, до плюс 15, но завтра днем до плюс 25 и облачно с прояснениями. И не забывай, что мы вовсю играем в наши H2-ушники рекорда, где ты можешь выиграть нашу фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это прислать свою заявку, а именно фразу «хочу пить» и обязательно добавляй свой номер телефона. Присылать нужно в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Далее по будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились именно для тебя, тогда водичка уже твоя. Остается только решить, сколько бутылочек ты заберешь. Все, которые на кону, или же заберешь 3, остальным поделишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки, ты это прекрасно знаешь, и плюсуется то, чем поделились предыдущие участники. Ну и еще разочек правила можешь посмотреть в наших информ-каналах в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: Олви-АЗС.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.
7: Дэнс лето
1: на рекорде. Лето.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Мы продолжаем Рекорд Дэнс Лето. Меня зовут Женя Балдин. Ну и об осени мы с вами не забываем. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк», который состоится в Москве. Новая глава легендарного драм-н-бэйс шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК Стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвнакс, Си2Кей и Диджей Гвоздь. 31 октября, осень, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Прекрасные новости, прекрасный лайнап, новые имена, вообще бомба, то, что Си2Кей вернется, это тоже замечательно. Короче, приходите на пиратку. Ну и расскажу прямо сейчас о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Боб Синклейр и Кайза, I Can't Wait, Record Mix. Джоэл Кори, Whisper, Record Mix. Loud Luxury и Эмили Робертс, Love You For Life, Record Mix.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Белджи X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
2: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходимо консультация со специалистом.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
6: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил усилить контроль за налоговыми льготами для резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон. Согласно проекту, компания обяжет использовать систему ФНС «Налог-3», а также установить единый срок подачи отчетности до 30 декабря. В России в первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам, сообщает «Известия». По данным Совбеза, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа». С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» — фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже через 30 минут стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
6: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 15 без осадков, но завтра облачно с прояснениями и потеплее до плюс 25. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 20 минут движется от Революционной до Советской Армии, аэропортовская от Краснопресненской до Гоголя. На Уральской 15-минутные сложности с проездом от АЗС до Южного шоссе, Ленина и Новосадовой стопорятся от Челюскинцев до Ярошевского, Новосадовая и Демократическая от Губанова до Георгия Димитрова. И 10-минутка еще на ракете от стоянки грузовых машин до авторынка. Ну а чтобы не пропустить нужные и важные информации и, конечно, наших клевых розыгрышей, слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И не забывай обязательно в настройках указывать регион Самарскую область. Ну а если ты в городе, то все очень даже просто. Говори своей умной колонке, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь слушай нас, будь в курсе всего и участвуй в наших розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет, а из музыки далее слушаем с тобой «The Chemical Brothers», а также будет Робин Шульц.
0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Обычный день, если ты не в «Супре».
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра», не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон плюс 7-846-255-08-30.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
11: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Как же прекрасно это произносить. Все, выходные, друзья. Рабочая неделя прошла очень напряженно, в то же время успешно, много дел с тобой сделали. И явно, конечно же, заслужили полноценный отдых, тем более, что погода обещает быть более благосклонной к нам, нежели сегодня. А еще в воскресенье нас с тобой ждет клевый праздник. День железнодорожника, где мы совместно с Куйбышевской железной дорогой разыграем новенький электросамокат. Несколько недель мы искали претендентов на право обладать этим крутым транспортным средством, и в этом часе еще не поздно войти в их число. Будем с тобой скоро играть, не пропустим, ну а также задарим наши фирменные бутылочки рекордной воды от бренда «Кристальная». Уже через несколько минут, не пропускай подробностей. А вечер этот еще и тем прекрасен, что отдыхать можно под крутую музыку рекорда, среди которой ты услышишь «Эйбин Холлоу». Будут Сони Фадера and The Odia, Think About Us. Услышим «Beautiful» от Анима и Джоджи. А также будут «Хьюгель» и «Френч Монтана». Ну а первый на очереди трек от Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk» на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это «Радио Рекорд. Дэнс Лето».
2: Дэнс Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Итак, вновь пришло время разыграть наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Вновь они найдут своего обладателя, и этот обладатель станет H2Ошником рекорда. Ну а для игры отправляй заявку, если этого еще не сделал, пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы до тебя дозвонились и ты взял трубку, тогда тебе нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас, ты знаешь, 4 бутылочки сначала, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а еще разочек подробности, если вдруг ты что-то не понял или забыл, можешь посмотреть в наших информканалах в телеге, в Макси Радио Рекорд Самары, и там же мы

0: постим информацию о накопленных литрах. Ну а по музыке через пару минут будет аниме и Джоджи, и будем с тобой совсем скоро уже играть.
1: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. А мода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Автосамара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017.
7: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды. Обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и гордое звание H2Oшника рекорда. Для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Куда ты написал и когда, все это не важно, обязательно только указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить, если вдруг наш рандомайзер выберет твою заявку. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара», и еще разок напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Может случиться так, что набрали мы именно тебя, тогда тебе просто нужно взять трубку, и вода уже твоя. И нужно тебе решить, забрать все накопленные бутылочки, или же забираешь 3, а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки на кону, плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И вот сейчас у нас с тобой начинается отчет заново. Вновь 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» разыгрываем. И посмотрим, что сделает с этими бутылочками Андрей. Его заявка сейчас появляется у нас в эфире. Номер телефона Андрея оканчивается на 4154. Будем надеяться, что Андрей нас слышит и услышит сейчас гудок своего телефона, своего смартфона. Возьмет трубку и заработает себе водичку. Тем более, что выходные у нас предстоят жаркими. Да, ну, может быть, суббота не такая жаркая, а вот...
2: Алло.
1: Алло, Андрей, привет, это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит, ты в прямом эфире.
2: Привет.
1: Привет, привет, Андрей, ну, ты писал, что ты пить хочешь, верно ли?
2: Да, конечно.
1: Конечно, пить хочет, кто не хочет, скажите, пожалуйста, тем более такой рабочий день, серьезный, пятничный, впереди выходные. Так, Андрей, смотри, у нас 4 бутылочки на кону. Можешь забрать все 4 или же 3 заберешь, ну, а одна останется у нас на следующий розыгрыш.
2: 3 заберу.
1: 3 заберешь, одна у нас переходит в следующий розыгрыш. И я тебя поздравляю. 3 бутылочки достаются тебе. Заберешь и будешь самым стильным в Самаре. И так же, как наши победители остальные. Так, ну что, я тебя поздравляю еще разочек. 3 бутылочки ты забираешь. Отличного тебе настроения, крутых выходных. Договорились.
2: Договорились, спасибо большое.
1: Все, давай, пока-пока. Ну, а когда следующий розыгрыш и сколько у нас накопилось литров, обязательно смотри в наших информканалах в телеге и в Максе, там вся информация. Ничего не пропускай.

0: Dance Lето на рекорде. Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Прокуратура просит приговорить уроженку Тольятти блогера Лерчик к 6 годам лишения свободы условно, а также назначить блогеру штраф в 1,2 миллиарда рублей и запретить ей администрирование сайтов. Сегодня суд в Москве продолжил рассматривать дело Чекалиной о совершении незаконных валютных операций. В Самаре предложили называть улицы именами павших героев СВО, которые жили в городе. Также было предложено разместить в городе баннеры, сообщающие о подвигах бойцов, и муралы с их портретами. Мэрия Самары 31 июля 2026 года подготовила проект постановления. Пробы воды на пляжах Самарской области не соответствуют микробиологическим нормам. Речь про озеро Орлова в Новокуйбышевске, озера Сокулина 1 и 2 Новокуйбышевск, пляж Красноглинского района, Барбошиной поляны, Фестивальной поляны и санаторий Можайский. Оперативно и круглосуточно узнавай новости города, страны и мира в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
12: в ленте.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Итак, до розыгрыша электросамоката от Радио Рекорд Самара и Куйбышевской железной дороги осталось совсем чуть-чуть. Уже в это воскресенье мы определим, наконец-то, победителей этой игры и по совместительству нового самокатчика. Пройдет это все у стадиона Самара-Арена, напомню, на дне железнодорожника 2 августа. Есть у тебя еще шанс стать финалистом, для этого попадай в эфир, где мы озвучим станцию, но тебе нужно ответить. Какой из предложенных вариантов это ближайшее место, до которого можно доехать на самокате? И если отвечаешь правильно, тогда получаешь приз. Это могут быть билеты в кино или на колесо обозрения. Ну а также проходишь финал, и все это для детей старше 12 лет. Но прямо сейчас для участия отправляй слово в воскресенье, да, и потому что именно в воскресенье мы будем отмечать день железнодорожника, и именно там мы определим как раз-таки нашего счастливчика-электросамокатчика. Так вот, отправляй слово в воскресенье в личные сообщения телеграм-канала или же в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. И обязательно, напомню, обязательно указывай свой номер телефона. Если становишься 40-м, тогда встретимся с тобой в эфире и сыграем. В этот раз подарю приглашение на колесо обозрения и напомню, слово в воскресенье и свой номер телефона отправляй в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай пробежимся по актуальному. В Самаре сейчас плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня до плюс 15 ожидается, но завтра днем разогреет до плюс 25 и будет облачно с прояснениями. На дорогах города 3 балла, местами затруднения имеются по данным сервиса Яндекс.Карты. Уральская 10 минут движется от АЗС до Южного шоссе, Нововокзальная примерно столько же от Московского до Новосадовой. И на Южном шоссе притормозишь немного от поста ГИБДД до Уральской. И жду твои заявки, напомню, слово в воскресенье в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212 99

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Ну что, пришло время определить еще одного финалиста нашего крутого розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Ну и, конечно же, все хотят его выиграть. Но для того, чтобы выиграть, нужно попасть в эфир по призыву ведущего и ответить, в какую ближайшую точку из предложенных нами можно добраться на самокате, если ехать от озвученной нами станции. И если ты правильно отвечаешь, тогда забираешь еще дополнительно приз. Может быть, это билеты в кино или на колесо обозрения, ну а также становишься финалистом нашего клевого розыгрыша. Ну, определять нового самокатчика мы будем на дне железнодорожника, который пройдет 2 августа на мероприятии у стадиона «Самара-Арена». Крутое мероприятие, с кучей активности, обязательно приходи. И в этом розыгрыше задарю билеты на колесо обозрения и, конечно же, проходочку в финал нашего клевого розыгрыша. Ну и призыв уже давно прозвучал. Тебе нужно было прислать слово в воскресенье в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И 40-й у нас оказалась Наташа. Натали, ты тут?
2: Да.
1: Привет, привет. Рассказывай, часто ли...
2: Привет.
1: Часто ли ты катаешься вообще на электросамокате?
2: Иногда. У меня муж любит кататься на самокатах.
1: Понятно. Муж любит, а тебе вот, видимо, не дает кататься на электросамокатах. У тебя будет скоро свой, может быть. И ты как раз-таки будешь катать вместе с ним. Договорились?
2: Да.
1: Так, ну что, ты готова?
2: Да, готова.
1: Все, давай, слушаем с тобой внимательно и подключаем все свои знания, интуицию. Погнали.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Итак, какое место ближе к железнодорожной станции под названием Талкай? Вот такая вот интересная. Станция Талкай называется. И три варианта ответа. Это Похвеснево, это Пестравка или же Октябрьск. Станция Талкай. Похвеснево, Пестравка или Октябрьск. Наташ, ты тут?
2: Да, я тут.
1: Так, ну давай размышляй. Только быстро. Буквально
2: так,
1: 3 секунды.
2: Так, а еще раз варианты можно?
1: Похвеснево, Пестравка и Октябрьск. Станция Талкай.
2: Давайте третий вариант.
1: Третий вариант. Это который Октябрьск?
2: Ну, думаю, да.
1: Давай еще разочек мы с тобой пробежимся по ним. Итак, станция Талкай. Представляешь? Наверное, не представляешь, где она, да?
2: Нет, что-то
1: немножко не представляешь. Ладно. Ну и давай, слушай. Может быть, тебе как-то вот, ну не знаю, придет озарение какое-то. Или, может быть, Октябрьск оставим. Не знаю. Не знаю, какой правильный все-таки. Ну, давай подумаем еще разочек. Похвеснево, Пестравка или Октябрьск? Ну, давай, давай, решайся.
2: Давайте.
1: Ну, давай, раз, наверное, два, три.
2: Давайте первый вариант.
1: Первый, который Похвеснево.
2: Да, Похвеснево.
1: Ты даже не запоминаешь их, я поняла. Просто так, наобум. Ну ладно, давай, даже если проиграешь, в принципе, это будет не обидно, потому что я так поняла, что ты не знаешь правильного ответа, верно?
2: Нет, не знаю, эту станцию вообще не знаю, направление не знаю.
1: Понятно, ну давай, ладно, посмотрим, как работает твоя интуиция сегодня. Слушай внимательно.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: И все-таки ты выиграла, и все-таки ты прислушалась к нам. И так я тебя уже пыталась вывести на победу, но ты молодец, прислушалась, молодец. Я тебя поздравляю, напоминаю, что ты прямо сейчас получаешь приз, это билеты на колесо обозрения. Ну а также становишься финалистом розыгрыша электросамоката от Рекорда и Куйбышевской железной дороги. Вот все томились несколько недель, да, в ожидании этого розыгрыша, а ты вот раз... И все, и буквально уже через день у тебя вот состоится такой вот розыгрыш. В принципе, классно, согласись?
2: Да, супер, вообще прыгнул в последний вагон.
1: Точно, точно. Ну а 2 августа, конечно же, мы тебя ждем у Самара-Арена на дне железнодорожника. Так что быть там тебе обязательно. Ну и, конечно, какие у нас игрушки и какие розыгрыши, и когда они, собственно, происходят, обязательно смотри наших в информ-каналах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Вся информация именно там.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
5: Дэнс-лето
4: на рекорде.

0: шоу.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Если вы видели всякие разные интересные короткие видео в социальных сетях, как диджей выступает, а сзади него огромный экран, где всякие разные голограммы интересные, визуалы и прочее, скорее всего, это был тот самый диджей Анима. И его грандиозное шоу в Стамбуле состоится уже совсем скоро. Ну а мы, Радио Рекорд, хотим отправить вас в это невероятное путешествие в Стамбул на шоу Анима с ближайшего понедельника в течение всей недели. Слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, а также припати на яхте и билеты на шоу Эдем от Аниме. Не пропустите игру с рекордом на

0: Микс. Fisher, What a Life, Record Mix. А прямо сейчас Ave, Meet Me in the Dark. И все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
3: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
4: Смотри Муз-ТВ.

0: лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-400-700.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Испании заявило об усилении контроля на границах из-за роста числа мигрантов в анклаве Сеута. Власти отказались вводить чрезвычайное положение на национальном уровне, отметив, что такие меры не применяются в миграционных ситуациях. Лизинговые компании в России начали восстанавливать объемы бизнеса. Во втором квартале этого года количество переданных в лизинг транспортных средств выросло на 6%. Рост обеспечила в основном поддержанная техника, спрос на которую увеличился на 30%, тогда как выдачи новой техники продолжили снижаться. Россияне при выборе нейросетей чаще обращают внимание на их способность учитывать отечественный контекст и культурные особенности, показал опрос ВЦИОМ. Гигачат чаще воспринимают как инструмент для сложных и профессиональных задач, а Алису AI как помощника для повседневных дел и поиска информации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Бубу». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2020.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29-е место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумеров. Они все же на энергетиках. Все беды от них. Выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Ну что, расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра у нас планируется до плюс 24, облачно с прояснениями, в воскресенье вообще разогреет до плюс 27 и будет малооблачно. Ну а сегодня ночью до плюс 15 и также без осадков. И напомню тебе в преддверии выходных очень важную информацию. Ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылочку на него можешь найти в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». Когда скачаешь, обязательно залезай в настройки и меняй регион на Самарскую область. А если ты находишься в городе, то все очень даже просто. Говори своей умной колонке, включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты слушаешь нас онлайн, и все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материальное дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
7: Дэнс лето.
8: Мы

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди множества предсказаний концов света, таких как несбывшееся предсказание Нострадамуса, что он, мол, случится в 1999 году и прочих многих других страшных, но расплывчатых, есть одно хорошее и даже, в общем-то, позитивное. Это предсказание Ньютона, что конец света случится в 2060 году. А хорошо оно тем, что, во-первых, оно конкретно, во-вторых, ну, его никак нельзя считать несбывшимся, ну, а главное, оно значит, что нам всем, несмотря на все происходящее, до него еще относительно далеко. Впрочем, для нас, может быть, это не так хорошо, потому что это значит, что настоящие новости еще тоже впереди. Ну, а пока что, как обычно, так ерундовина, которую мы здесь и обсуждаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст Шоу.
3: Мужчины оказались вдвое чаще женщин, склонны флиртовать с нейросетями, показал опрос. При этом почти каждый четвертый респондент считает такое общение изменой, а среди зумеров для некоторых это уже может стать полноценным поводом для расставания.
2: Поводом для расставания? Это каким конкретно? Типа, чтоб перепихнулся с GPT-чатом?
1: Ну, а тебя твоя застукала, как бы, да, и все.
2: А что застукала его, как он входил своими пальцами в ИИ? Что это? Типа, все достало, все, расстаемся, я видела тебя с ним. С GTP. А, и что там каждый четвертый, да, респондент считает, что считает это изменой? А, слушайте, я просто, может быть, не понимаю, а что имеется в виду? Это имеется в виду, типа, дипфейки? Вот, типа, то, что называется, вот это, и аватары,
1: ну,
2: да?
1: Возможно,
2: то есть,
1: да.
2: То есть, как бы, когда видосы, да, вот когда генерируются.
1: Или
2: да,
1: просто
2: как...
1: с текстовым.
2: А вот, или это имеется в виду, да, когда ты просто GTP-чата того же что-то спросил. Типа, например, что такое секс? Ну, обычный вопрос для зумера, кстати. Да, и то есть, и тогда это что, типа, это, ну, это измена, потому что это значит, что он с ней... Или с нейросетью, или еще хуже с ним, с GPT-чатом, а говорит о сексе. За такое по морде и развод.
1: А да? Может ли быть, что тоже очень, очень вероятно в случае с зумерами, зумера одна нейросеть приревнует к другой? Ну, у них же все там происходит, как бы, да, там вживую редко там что-то.
2: Такое, да, такое. А что происходит? Нет, просто, видите, это вот, да, ну, это вот звучит, как будто мы реально переехали в другой мир очень быстро. Объясните мне, что случилось? Как можно считать изменой, что бы то ни было, с неодушевленным предметом? А если, ну, окей, хорошо, скажите, может быть, я что-то вот реально... Потому что, ну, какая разница? Это нейросеть или любое что-то неодушевленное? Вот есть, знаете, в русском языке всем нам известное доброе старое выражение, да, я его смягчу, матом нехорошо, да и нельзя, да и плохо, даже в пятницу, да, старое выражение, которое звучит так, слово за слово, пенисом по стулу. А это, извините, для них тоже измена, потому что, смотрите, тут даже не флирт, тут уже конкретно интим. То есть членом по столу, это же уже совокупление со столом.
1: Не, ну смотрите, если стол просто по столу, это еще не интим. А вот стол деревянный, и там у него, знаете, дырка от сучка. Знаете, как бывает, когда сучок вываливается там. Это уже тут уже, смотрите. Или там, знаете...
2: А вы на опыте.
1: Что-то приснилось такое. Приснилось ночью, а ты только матрас так придавил. Ну, знаете.
2: А это измена, все, и живи со своим матрасом, конечно.
1: А я с ним и живу. Ну, он еще, смотрите...
2: Только с ним!
1: Последнее время.
2: Так от вас уходила ваша тетенька?
1: Да, слушайте, вот вы правильно подметили, что вот это все новое время, нет духовности, неодушевленное все. Помните, в наше время все было ламповое, одушевленное. Вот секс по телефону был, помните такое?
2: Телефон, да.
1: Да, вот ты знаешь, что там живой человек.
2: Живой человек на том конце, конечно.
1: Вот и все нормально.
2: Мария Ивановна, пускай даже если это было не она.
1: Потом счет приходил, почтовый ящик, и тебя батя запалил.
2: А сейчас вот так. Ну, новое время, новые вызовы. И, ну, новые реалии. И вот вопрос-то на самом деле покажется вам идиотским, праздным, банальным, старым как мир. Нет! Вопрос очень актуальный в связи с тем, что все изменилось. Повод для расставания теперь — это еще общение с нейросетью. Так вот, а что для тебя, дорогой товарищ, сейчас в этих новых реалиях может быть реальным поводом для расставания? Только, пожалуйста, давай уберем измены.
1: Да, это если, все понятно.
2: Это да. Ну, а если измена, то какая конкретно? Вот измена с чем, с кем? Может быть, с чем-то, да? А, потому что, извините, не обязательно с человеком. То есть вот и не обязательно с нейросетью. Есть предметы, например, такие вот, например, вот это вот, что такое, кстати, лежит в лосоне. Это что? Кто изменялся? Да.
1: А матрасочкой.
2: Вот. Что для тебя, вот что бы вот для тебя сейчас, в новое время, с новыми вызовами, что для тебя измена? Что повод для измены? Вот это точно нельзя.
1: Нет, повод для расставания, а не повод для измены.
2: И для расставания. Ну, и для расставания, разумеется. Повод для измены — это другое. И другая тема, и не в нашей программе, а вы все поняли, обсуждаем в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Павла Дурова по-прежнему доступна для бесплатного ЭКО. В московской клинике сообщили, что пока никаких изменений в программе нет, хотя рядом с его биоматериалом уже появилась соответствующая пометка. По словам юристов, новый статус миллиардера никак не повлиял на свободу его сперматозоидов.
1: Как это не повлиял? То есть, подождите, то есть на свободе где-то разгуливает сперма-экстремист?
2: Ну нет, ну пока она не разгуливает, пока она замороженная лежит в московской клинике. Как она вообще попала в московскую клинику-то? Как ее
1: доставили? Через Валберис? Я не знаю, как еще?
2: Дуров, этот экстремист, он где, а московская клиника...
1: Ну далеко пульнул оттуда. Ну подождите, как это? Нет. То есть объясните мне, значит, Павел Дуров экстремист, а его брызги нет? То есть, видите, целиком, значит, он, Дуров, в листе террористов-экстремистов, а частично по каплям нет?
2: Сын за отца не в ответе.
1: А это еще не отец. Извините, какой же это отец? Это просто эти, как его, это еще неизвестно что, это может просто так. Ну, как-то получается не очень логично, потому... Или, может быть, знаете, может быть, конечно, логика в том, что как бы целая больше сумма частей. То есть, как бы, вот если сам Дуров, скажем, экстремист, да, в целом, то, что из него капает или льется, как бы, нет, да?
2: Сыпется.
1: А если из него льется, как из ведра, или сыпется, как из рога изобилия?
2: Ну, это сложная юридическая коллизия тут такая. Вот нужно тут профессионалам разбираться.
1: Вот это вопрос. А если он просто мочу сдаст? Или, скажем, помочиться на куст, то куст в каком статусе?
2: Ну, куст в униженном статусе.
1: Я про другое. Я про это, про эту тему. Но и при этом, значит, там было сказано, что сперма, значит... А, там же было сказано... А, вот смотрите, в чем может быть дело. Там же в начале новости было очень хорошо сформулировано. Значит, там по словам юристов, бла-бла-бла, новый статус миллиардера там никак не повлиял на свободу сперматозоида. Вот! Может быть, знаете, просто сам-то террорист, но сперма не террориста. А сперма не террориста, а миллиардера.
2: Ну, это тоже что сложная коллизия юридическая.
1: Это искусство формулировки.
2: А еще точно нужно важно, знаете, доказать, что это именно его генетический материал. Может быть, они нас дурят в этой клинике.
1: Дуров дурит?
2: Ну, нет.
1: Может быть. Но там же самое главное было сказано, что все-таки.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мам, а мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Парам посоветовали заниматься сексом 40 дней подряд, чтобы привлечь богатство. С такой теорией выступили психологи и нумерологи, утверждающие, что регулярная интимная жизнь помогает не только укрепить отношения, но и положительно влияет на финансовое благополучие. По их мнению, когда в паре все хорошо в личной жизни, денежные вопросы начинают решаться буквально в два счета.
2: После 40 дней секса подряд? Да. Знаете, после 40 дней секса подряд деньги будут нужны уже только на лечение. Какое богатство? Ты уже встать не можешь после 40 дней секса подряд. Ты уже, извини, пиписку не можешь держать, чтобы пописить. Какие деньги? 40... Я сейчас, подождите, скажу. 40 это после 39, да?
3: Да, это сразу перед 41.
2: Может, понимаете, а особенно сейчас. Слушайте, это
3: по жаре такой. Да, это имели в виду?
2: Да, жара-то тоже в копилку. Я глобально, это сейчас, когда люди вообще ослабли настолько, что они вообще там по всем опросам, вот там постоянно эти опросы сейчас, да, там сексом там занимаются в среднем максимум там раз там в неделю, а иногда и реже.
3: Вот и нищебродствуют.
2: А зумеры, кстати сказать, и вообще и реже, зумеры и раз в месяц там, да, им хватает, чтобы потом год проходить курс реабилитации. Зумеру вообще после секса, как мы знаем, да, к нему сразу приезжает бабушка и отпаивает его малиновым вареньем и чайным грибом, чтобы он в себя пришел.
3: Пока он не станет бумером.
2: Ну да, как в 20 лет. 40 дней секса подряд. Кто это, психологи и нумерологи, сказать? А они сами-то хоть раз в жизни занимались 40 дней сексом подряд? Или на третий день нумеролог уже как бы лег? Да, да, да. На полшестого. Вот объясните мне, при чем это твой главный вопрос? Я просто когда это услышал, я не поверил ушам. Психологи и нумерологи сказали... Окей, а при чем здесь психология и нумерология? Ладно, окей, хорошо. Значит, что касается нумерологов, тут, ладно, вопросов нет. Потому что везде там, где есть цифры, да, там нумеролог как пришитый кобыле хвост. Как бы, да, вот везде есть какие-то, да, какие-то цифры, там нумеролог. Ладно, окей. Вот у вас, кстати, сколько в кармане денег сейчас? Не, вот тут уже нумеролог, все, он уже рядом стоит где-то. Там номер квартиры у вас какой?
3: Вот такой.
2: Хороший, да, значит, денег будет немного. Ну, неважно. Но с нумерологами, ладно, бог с ними. Это просто обычные мошенники там, да. Но при чем здесь, мать его, психологи? При чем здесь секс 40 дней подряд и психология? Где здесь психология? В какой момент она начинается и в какой заканчивается? Когда он веселый вставил на первый день? Или когда на 40-й вынул потный, измученный, полумертвый и выгоревший?
3: Но психологи, возможно, здесь сказались по очень таким трагическим причинам. Возможно, нумерологи поймали психологов и 40 дней с ними занимались.
2: А психологи это... Только так! Ну, нет, я психологи вот еще.
3: И потом все резко разбогатели.
2: Может быть, знаете, психологи вот здесь при чем? Потому что... Когда ты уже после 40 дней секса полностью, как, знаете, сейчас говорят, выгорел, а тот сразу к психологу. Типа, о, здравствуйте, я выгорел после 40 дней секса. Да, пожалуйста, прием 300 тысяч в месяц. И понеслась. Причем здесь психологи? Слушайте, я просто, ну, вот, знаешь, день живи, день удивляйся. Да, потому что у нас психологи уже настолько некомпетентны, что они даже не знают, чем психологи занимаются. Ну и потом, значит, 40 дней секса, да? 40 дней, да?
3: 40 дней, да.
2: Подряд. Привлечь богатство. Вы знаете, вот это, конечно, очень грустная новость, потому что вот именно поэтому-то у нас богатых так мало. А бедных так дофига. Потому что работать не можем нормально пипиской. Понимаете?
3: А вот кто богатый, те, да, у них, наверное, все хорошо, да?
2: Конечно,
3: вот.
2: Дерипаска.
3: Ну, с Абрамовичем. Ну, в смысле,
2: не
3: Абрамович,
2: по отдельности. Так, у них разных каждый день 40 дней.
3: Кстати, знаете, вот по поводу богатства. Знаете, ну, все мы были молоды, все мы были горячи, как бы. И, возможно, были такие периоды, я точно за цифру не вручаюсь, но, возможно, были такие периоды, когда многие дни подряд занимались сексом. Это были самые бедные времена в моей жизни. Мы это делали, потому что у нас не было денег на кино и на мороженое. Мы дома сидели, потому что у нас штаны не могли купить новые.
2: Окей, а этот секс у вас был с нумерологом?
3: Ну нет, ну там...
2: Вот, видите?
3: А у нее были зачатки психологини.
2: Они на себя намекают. И, кстати, почему 40 дней секса? Это как-то связано с традицией 40-го дня после похорон? То есть, типа, 40 дней секса подряд, потом в могилу, а потом...
3: Потом еще закопал.
2: Кто? 40 дней.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российских школьников предложили учить ЖКХ. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области считает, что в школьную программу стоит добавить отдельный предмет, который научит детей правильно пользоваться водой, теплом и электроэнергией, чтобы с раннего возраста формировать культуру разумного потребления.
2: А там на этом уроке объяснят, откуда такие адские цены на ЖКХ? Или это уже будет урок для родителей, платный?
3: Ну, это, нет, это уже потом уже, как бы, это, как правильно пользуйся. Главное, что там учили правильно свинчивать счетчик на электричество. Это вот самое, это базовое знание.
2: Не учили, учили, да,
3: конечно. Нет, это базовое знание.
2: Чего там еще учить? Потому что, значит, добавить отдельный предмет ЖКХ, то есть, ну, ЖКХ вам будет теперь еще и уроком. Да?
3: Экзамены, возможно, да. будут там. То есть контрольные там.
2: Да, то есть будет два ЖКХ. Просто ЖКХ и ЖКХ урок. ЖКХ жизнь и ЖКХ школа.
3: Ну а как вы хотите? Вот в школе есть физика, есть, и в жизни есть физика.
2: Да, конечно, должна же быть и в школе ЖКХ. Значит, урок, который научит детей правильно пользоваться водой, теплом и электроэнергией. Окей, а вот тут у меня возник вопрос: а мы что, неправильно пользуемся водой, электричеством и теплом? А как правильно пользоваться водой, электричеством, а главное теплом? Это что, все это не включать? Ну, чтобы расхода не было, да? А больше всего меня интересует вопрос, как правильно пользоваться теплом. Потому что тепло, ну, вообще-то, оно вот в городах, в обычных квартирах, оно обычно за счет батарей. Причем и в большинстве домов оно нерегулируемое, да, вот это тепло. То есть тебе их просто включили и греют. Так как правильно пользоваться батареями? Попросить их выключить? То есть, если там, скажем, ну, на улице минус 5, то можно и потерпеть.
3: Не, да? Ну или как-то правильно греться. Мы же все неправильно греемся. Ну, согласитесь, мы же все редко трёмся возле батареи. А там самое теплое место в квартире. Ну вот не часто. Да, ну, раз в неделю я набредаю к батарее. Там, что-то, ну, там, обычно
2: поближе,
3: в другом конце как бы квартиры. Да? И поэтому вот...
2: Нет,
3: ну, а если ты будешь правильно у батареи все находиться, то можно батарею поменьше включать.
2: Да, ну понимаешь... Нет, включать нет, не ну, везде. Чтоб, не нет, во всех ну, домах ну, можно включать. Но понимаете, тут же речь идет именно об экономии. То есть как правильно пользоваться, видимо, теплом, чтобы сэкономить. И, может быть, тогда просто, ну, правильно это вот как? Ну, может быть, вместо тепла батареи использовать как бы тепло своего собственного тела? Потому что, во-первых, за него не надо платить, а оно уже греет. Или еще круче, использовать тепло своего друга. Оно же бесплатно. То есть, скажем, там, да, включил, так сказать, да, выключил, точнее, батарею полностью, прижался к другу, и так и зиму можно...
3: А друг, кстати, еще может дышать тепленько. О, тепленькое
2: это
3: пошло.
2: Это на уроке ЖКХ все будет.
3: Не, ну как
2: думал? Насчет тепленькое прошло. А у друга и вода есть, ее можно сэкономить.
3: Не, ну друг-то у себя пускай в квартире как бы. Ну тут есть же родственники. Дед есть, например, да, там, ну там.
2: Да вообще, да.
3: Ну хотя, на Руси в старину, в деревнях подкладывали к деду как бы там внуков, чтобы они деда грели.
2: Грели.
3: Нет, серьезно.
2: Вот, да, я, конечно, говорю, да, традиция вместо батареи вообще использовать внуков. Кстати, мы еще внуков используем.
3: Вообще, не на 100%. КПД очень низкий. А там обложить вот деда с внуками, и все нормально.
2: Батарею можно не включать. Только деда, а вы...
3: Да это я про себя говорю.
2: А вас дедами. Ну, хотя, знаете, на самом деле, какая разница, да, как вот включать, как пользоваться, там, батарея, не батарея, друг, дед, это не имеет значения, потому что счет за ЖКХ все равно будет приходить нехило.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама. Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Наконец дан радиослушателю для того, чтобы а. Включить приемник, б. Его выключить, г. Переключить. Ну, а самое главное, он ему дан для того, чтобы изменить ход самого эфира. Вы, то есть наши пишущие радиослушатели, пользуетесь своим пальцем именно в этом смысле. Вы понаписали тут кучу всего. Кое-что из того, что вы тут понаписали, мы сейчас поначитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была ненародная новость о том, что люди все чаще и чаще стали флиртовать с нейросетями. А причем для некоторых из этих людей, а в частности, как было сказано в новости, для зумеров, это даже является поводом для расставания. То есть расценивается как измена. И вот мы спросили тебя, да, в быстро меняющемся мире, да, вот когда появляются новые вызовы, новые технологии, да вообще просто жизнь другая, чем даже 10 лет назад. Что для тебя поводом для расставания является? То есть что ты расцениваешь как измену? И очень много разных вероятных историй.
0: Нет, секунду, забыли про измену, просто повод для расставания.
1: Да, конечно. Ну вот есть такие, очень какие-то, за которыми скрывается такая очень трагические, видимо, жизненные реальные истории. Если женщина окажется переодетым мужчиной, сразу расход! Сразу! Он таким капслоком начинает слово сразу.
0: Нет, ну это правильно, но просто как так сразу-то определить?
1: Сразу?
0: Там надо
1: их...
0: Нет, ну там какое-то время все равно нужно. Ну, да? Ситуация-то обычная, ну, вроде,
1: что,
0: да?
1: Вы считаете, что нужно перепроверить, да?
0: Потому ну, конечно, первый раз.
1: Глаза мне врут.
0: Конечно, надо разуметь, что так вот сразу прям, да, с кондачка, что ли?
1: Ну, как?
0: Тут прощупал, там. Ну, как
1: сразу? Я не сразу еще прощупал.
0: Вот вы как, сколько вы, когда... сколько вы так расстались?
1: Ну, мне, слава богу, мне везло, как бы, то есть у меня никто...
0: А то, знаете, так расставаться будем постоянно. Ну, может быть, иногда все-таки, это, например, просто так хотя бы поговорить, что ли?
1: Может, можно встать, подружиться, да, по-братски.
0: Да, просто обменяться там, дай дружить.
1: На рыбалку там можно... А вот как бы вот от наших аналитиков подъезжает, собственно, эта самая аналитика по поводу измены с нейросетью. Измена с нейросетью невозможна. Ее же не существует в физическом мире. Она даже не может носить нижнее белье. Нейросеть.
0: А вот это очень важный критерий. Я, собственно, с этого и начал. Что вот, ну как можно изменять, во-первых, с тем, что неодушевленное, а во-вторых, ведь действительно, ведь измена, ну, физическая измена, то есть там, ну, там, интим, да?
1: Ну да.
0: Секса эти ваши. Она определяется чем? Что надо снять, что, правильно, нижнее белье.
1: О, подождите, так получается по этой логике, что нейросеть уже без белья.
0: Да.
1: Она уже голенькая.
0: Да. А, в этом смысле, да, и снимать ничего не надо. Да, ну...
1: Смотрёнка, кочерыжка.
0: Ну, так это что, это же все знают, что она уже голенькая.
1: А я об этом просто не думал, понимаете?
0: Да, вот да. Ну, да, давайте.
1: Она вот, наш постоянный слушатель Лев пишет. По теме. Для меня сразу расход, если она, двоеточие, смотрит Дом 2, увлекается картами Таро и любит, как мой батя, ездить на дачу. Все это мне не близко и малопонятно.
0: Подождите, я не знаю, смотрит Дом 2, просто, ну, а...
1: А его еще показывают?
0: Чтобы вот смотреть Дом 2, это же нужно иметь ВХС. Ну, или DVD, проигрыватель. А это, знаете, это уже интересная девушка с приданным.
1: Да, то есть тот самый золотой состав Дома 2, да, классический.
0: Конечно, его еще можешь смотреть, скажем, во сне, но она для этого тоже должна быть бабушкой. Может,
1: где-то его показывают,
0: и потом,
1: не знаем.
0: Нет, а его показывают, неважно, в голове. В любом случае, это уже точно не девушка, если она смотрит Дом 2. А если она еще смотрит утреннюю почту, например... Да, ну, то есть, конечно, это не девушка, разумеется. Но и что еще?
1: Тут,
0: а на
1: да,
0: дачу...
1: непонятная история с батей, что если она любит, как мой батя, ездить на дачу. То есть, надеюсь, ты батю за это из дома не выгнал?
0: А, понимаете, какая штука? Когда это делает батя? Батя, это ладно.
1: Это нормально, да.
0: С батей это что? Да?
1: Может, ее познакомить с батей, эту девушку?
0: Да какая же ты девушка, любит ездить на дачу, смотрит Дом 2, это минимум 65. Так, ну, давайте я почитаю... Так, вот Таисия пишет, не знаю уж, правда, к чему пишет. Добрый вечер, мои дорогие радиоведущие, Кремчик и Хрустальчик. Рада слышать ваш выпуск. Итак, сейчас куда?
1: Может, у Таисии это сопряжено с какими-то трудностями прослушивания, то есть, да? Только ей мешал там.
0: Ну, может быть, но не всегда же наш выпуск, как бы она рада слышать, ну, то есть... Выпуск есть. А, кстати, это... Только признайтесь мне, Кремов, вы это так вот за эфиром называете выпуск, да?
1: Да.
0: Нет, как это? Какой-то...
1: Радиоальманах Кремова и Хрусталева.
0: Ну, нет.
1: Кстати, у многих это пришло с трудностями прослушивания нас. Как бы Дмитрий пишет, я первое слово матерное, я его смягчаю. Капец мне, жена пришла. Пока.
0: Понимаете, ну, вот это, кстати, в тему про измену. Жены, ведь женщины, особенно жены, они ревнуют всегда ко всему. Ну, а это ладно, там, когда она ревнует к нейросети там, или к столу. Ну, мы, понимаете, конечно, женщина в самый ревнив. Она приходит, он с двумя мужиками, которые еще что тут говорил, только что про трусы, да, или
1: да,
0: что-то?
1: Без трусы.
0: И, конечно, надо бежать. Сейчас ему что? Дай-ка я ему позвоню. Как кто это?
1: А Дмитрий.
0: И все?
1: А как вы знаете, жена пришла? Ну что вы не соображаете?
0: А это не... А
1: даже,
0: вот я вижу.
1: Даже нас слушать не может. Ну что же, по телефону общаться.
0: А вот, может быть, мы, понимаете, давайте попробуем исправить. Сейчас мы его отмажем. Так, Дмитрий, сейчас, секунду. Сейчас у нас, правда, там петух должен прийти. Попроси петуха, что им сделать?
1: Я не могу, у меня нет контакта с петуха.
0: Остановитесь.
1: Нет.
0: Жопот, есть сейчас.
1: Че, петух сейчас заорет, как бы Дмитрий там, жена Дмитрия заорет. Ну что, зачем? Да.
0: Ну, подождите.
1: Этот головняк этот весь. Че? О, видите?
0: Да плевать сейчас. Че?
1: До этого работают.
0: Я так себе представлял ад. Петух орет. Дмитрий там гудит.
1: Дмитрий гудит, петух орет.
0: Так, ну ладно, все, да. Но нет, не получилось. Ну что, все, да, давайте напомните им что-то.
1: Ну что, вот пишите, что для тебя является поводом для расставания. Ну, то есть не какая-то банальная и нехорошая измена, а что-нибудь другое, неочевидное. Пишем это, кое-что почитаем.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян предупредили, что за лайк или другую положительную реакцию на пост, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Павла Дурова, теоретически могут попытаться привлечь к ответственности. По словам адвокатов по уголовным делам, интернет-активность иногда рассматривается как длящееся действие, поэтому вопросы могут возникнуть даже к старым лайкам, комментариям или репостам. При этом прямого запрета на такие реакции в законе нет.
2: Подождите, у меня даже голова закружилась, я что-то не понял ничего. За лайк могут привлечь к ответственности, а могут и не привлечь. Да. Это запрещено, но не запрещено, да?
3: Ну, это жизнь, дорогуша моя, так все в жизни, поэтому...
2: Все сложно, какая-то очень сложная ситуация, как нам всем из нее выкрутиться? Как мы вообще из нее выйдем, не посидев до корней волос? Потому что похоже, что вот этот экстремист Дуров, он застал как бы всех врасплох, и никто не знает, что за него полагается. А вот помните на самом деле, вот я, знаете, всегда скучаю по старым временам. Помните, как вот раньше, еще с нашим, даже еще с поколением наших родителей, вот в нашем поколении с Дуровым было все очень просто. Вот был актер Лев Дуров.
3: А, хороший.
2: Да, за него ничего не полагалось никогда. Был циркач этот известный, в честь кого?
3: Московский,
2: да, Виктор там, да, Дуров, Владимир, не помню. Да, дрессировщик этот, клоун. Ничего, аплодируй ему в цирке сколько хочешь, никакой ответственности. А сейчас, знаете, такие Дуровы пошли, что страшно по интернету ходить. А, кстати, я не понял, вот если я, например, где-то в соцсети написал, я представитель старого поколения, я не поклонник этого Дурова вообще, если я написал в соцсети «Дуров огонь», имея в виду циркача Дурова, будет какое-то разбирательство?
3: Да, кстати, вот, да, это сложно, потому что до сих пор как бы это может случиться, потому что действует же в Москве, функционирует уголок дедушки Дурова.
2: Да, конечно. А если я, например, ну, то есть, не, ну, вот
3: это
2: если
3: другой
2: я,
3: Дуров, если что, да?
2: Если, да, другой, я написал «Дуров огонь», и если я его фоткаю, знаете, вот это его известная фотка циркача, где он такой в жабо с обезьянкой стоит в костюме клоуна. Вот будет какая-то экспертиза, вот его клоунский костюм на фото будут стирать, чтобы выяснить, что там под клоунскими румянами, это какой дур?
3: Ну, знаете, в наше время жабо это уже тоже такой звоночек, знаете, жабо.
2: Да, это другая история.
3: Это другая, да.
2: Ну, окей, значит, и что там, по словам адвокатов, значит, интернет-активность иногда рассматривается как длящееся действие, поэтому вопросы могут возникать даже к старым лайкам. Даже к старым, то есть если даже я ему поставил лайк, когда он еще был не террористом, а ровным пацаном и работал ВКонтакте, то есть даже за лайк ВКонтакте, что ли?
3: Да, поэтому поступайте как я. Ни одного я не ставил
2: вообще
3: лайка.
2: Вообще, я тоже никому никак в жизни, его упаси боже, не надо, разумеется, да. А у меня другой вопрос. А за, вот, ну, за лайк может быть ответственность. А за антилайк будет это какое-то поощрение? Вот если я ему, например, там, клоуна ему поставлю.
3: Или фекалию с глазами.
2: Да, за это какая-то маленькая премия полагается, небольшая?
3: Нет. Ну, жалко. Это просто нормальная позиция.
2: Ну, окей. Нет, просто, понимаете, а я что, зря ставил, что ли? Я предвидел это. Но, смотрите, я, знаете что, я больше всего, конечно, в этой ситуации, я больше всего здесь боюсь за шамана. Потому что, а вот шаману ничего не будет за то, что, помните, он в своем вот этом видео, сколько там, годовой давности, да, помните, где он Дурова, Павла, экстремиста, не назвал экстремистом. Помните этого видео, где он говорит, Паш, родной, там, свободно и легко дышится только в России. То есть ему же, ну, как бы, как минимум, надо теперь переписать. Паша, родной экстремист. И?
3: Родной убрать. Не родной экстремист. И вставить еще как бы портрет Дурова, вот его последний клип, где он ставил всяких других там экстремистов и агентов. Помните?
2: Да, да.
3: Вот туда же Дурова нужно впендюрить.
2: Куда?
3: Вот этот клип.
2: А что делать? Что теперь делать с этим видео? Или, ну, другой
3: просто,
2: Паша?
3: Просто нет, закрыть причем... глаза и не смотреть. И уши.
2: Нет, это я смотреть не буду. Но просто. Ну я в любом случае лучше поставлю лайк шаману.
3: Давайте, да? Прямо сейчас.
2: Давайте прямо сейчас поставим. Давай.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамикс.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Во Владимире закрыли бордель, который работал под видом массажного салона. При появлении бойцов спецназа несколько сотрудниц попытались сбежать, но их быстро задержали и вернули обратно. Во время обыска оперативники обнаружили в заведении не только массажное оборудование, но и аксессуары для оказания интимных услуг, списки клиентов и выручку. Позже выяснилось, что массажистки приезжали на работу из разных регионов и трудились вахтовым методом.
2: Это были проститутки-вахтовики? Типа, приехала на вахту кому-то лысого, да, погонять?
3: Да, то есть месяц поработала, заработала деньжище. Как, знаете, вахтовики с севера там в плацкарте бухают, едут, знаете, деньгами сорят там, драки устраивают. Знаете, там, всякие там нефтяники, там шахтеры так вот, да, возвращаются с вахты там, да? Куча денег у них там.
2: Такая работа серьезная.
3: Не всякий выдержишь, конечно, вахтовая, это тяжелая работа.
2: Конечно, а особенно если учесть, что там обнаружили в заведении не только массажное оборудование, но там что-то аксессуары для оказания интимных услуг, списки клиентов и выручку. А что вы там просите удивительного? А что, не думали, что они без выручки работают? А они что думали, что это какая-то благотворительная проституция? Типа помощь старикам? Типа бордель, доброе сердце и быстрые руки, что ли?
3: Ну, что? Вот, надеялись до последнего, что это
2: понятно,
3: все...
2: Понятно, что выручка.
3: Не за деньги, может быть.
2: Ну, разумеется, нет, конечно, нет, до последнего, что все-таки да, что-то
3: человеческое. Ах, у вас еще и выручка, да. Ну, девонька, ну что вы.
2: Ну, окей, с выручкой ладно. Только я единственное вот все-таки не понял, а что такое массажное оборудование в этом случае? Это что? Что такое в случае с борделем массажное оборудование? Это сиськи?
3: Письки, да нет, вот это? Именно, что массажное оборудование. Потому что, стало быть, они не просто под видом массажного слова, все-таки частично они выполняли массажные работы. Может, у них был какой-то массажист там, Артур.
2: А он что?
3: Делал чисто массаж.
2: Не, видите, она с ним интим, а
3: Артур массаж, да.
2: Кому?
3: Ну как тебе? Ну кого? Чисто ахандросу.
2: Ну это так, для прикрытия, да, как бы на входе. И дальше, значит, при появлении там, да, спецназа, несколько сотрудниц попытались сбежать. То есть прямо голые, что ли? С массажным оборудованием в руках, то есть с членом клиента?
3: Да, впереди голый Артур бежал. Ну, смотрите, пытались сбежать из публичного дома. Это же хорошо, они хотели бросить эту работу. Их нужно отпустить. Зачем их вернули обратно, как бы? Они оттуда хотели покинуть это.
2: Не оттуда.
3: Богомерзкое место.
2: Не оттуда. Нет, знаете, на самом деле, вот это, конечно, очень... То есть они какое-то время все-таки голенькие бежали по улице, да? Я правильно понимаю?
3: Ну, что сразу голенькие? Что сразу?
2: Ну, да, какие же, скорее всего, если за работой застали. А я, знаете, иногда вот думаю, куда у нас все время голые бегают? А это, оказывается, никуда, откуда, да?
3: Это один... Не, ну разные поводы могут быть причины. Ну, разные.
2: Ну, окей, скажите мне только одно. Значит, во Владимире это, да? Где бордель?
3: Да, во Владимире.
2: Закрыли бордель, который работал под видом массажного салона. У меня только вот один такой вопрос. А почему? Почему только один? Их таких тысячи. И знаете, и тут у меня есть ответ. Там же, смотрите, там было сказано, что обнаружили что там, массажное оборудование, да?
3: Аксессуары.
2: Аксессуары какие-то, выручку и списки клиентов.
3: Ну да, вот это вот очень страшно. Там полные списки, там паспортные данные, ФИО, там, не знаю.
2: Конечно, пенсионные, да, Стасика,
3: зачем они
2: собирают список
3: клиентов?
2: Разумеется, дело, я думаю, что дело в списках, в этих списках клиентов. Возможно, знаете, дело в том, что просто в этих списках клиентов не было ни одного ВИПа. Ну, то есть такое неэлитное заведение. Можно закрыть.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Снова 54 минуты. Кремов уже привстал, надел под кафтан камзол, сшитый из той же ткани, что и кафтан. Ну, короче, собрался уходить, но нет, господин Кремов, все-таки 5 минут читаем сообщение, что там.
1: Ну, вот по поводу того, что стало бы для тебя поводом, уж извините за тавтологию, для расставания в паре, в отношениях. И вот Полина пишет. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. Если куском хлеба попрекнет, сразу брошу. Что мне подсказывает, Полина, что там речь идет не буквально о куске хлеба. Ну, то есть это очень-очень такая размытая метафора.
0: Ну как,
1: да?
0: Если попросит у него на последний купить новый iPhone, ну или там, я не знаю, ну хотя бы там, не знаю, какой-нибудь Volkswagen. Ну конечно,
1: сразу надо было.
0: Хлеб сейчас другой. Понимаете? Попрекнет куском хлеба. А как это как вы все это видите?
1: Хватит жрать. Выплюнь булку.
0: Нет, солнышко, это другая история. Когда мужик сейчас говорит, хватит жрать хлеб, это он тебя не попрекает. Он просто не хочет, чтобы ты дальше толстела. Да, потому что жрут женщины, слушайте, женщины потрясающие, милые наши, прекрасные, но столько едят, сколько у них помещается. Мне кажется, мужики столько не едят. Там раз уже буханка одна, вторая пошла, третья.
1: Вот свою хлеборезку.
0: Да-да. Конечно, это он не попрекает тебя, это он хочет, чтобы фигура была более-менее, хотя бы как двойная гитара. Читайте, давайте.
1: Да, ну вот тут мы тут вспомнили ушедшую такую эпоху и вспомнили, поностальгировали по одному явлению, которое кануло в лету. И вот как бы есть люди, которые помнят. Вот, например, слушатель пишет. Секс по телефону был топчик просто. Меня разрывало просто от него. Помню, набираешь номер, а там женщина говорит: «Как тебя зовут, малыш?» И все, понеслась.
0: А малыш, это не в том смысле, что это очень давно было, когда он был маленьким, да?
1: Нет, конечно, просто малыш.
0: А, нет, просто...
1: Щекастенький.
0: А ведь это с вашей подачи мы вспомнили.
1: Ну, да.
0: Я думаю... Слушайте, а кто это пишет, если
1: его найду? Человек с прекрасным ником Челябинск Доминирование.
0: А, такому и не позвонишь, наверное. Я не могу его найти. Нет, жалко сейчас.
1: Показать точное время,
0: нет? Слушайте, нет, уже время, я не успею, ладно. Так, ну да, слушайте, голосовых много, мы что-то их не это. Давайте, кого бы, ну вот какой-то, ну вот Руслан сейчас.
2: Если она меня из квартиры выгонит, то это будет огромный повод для расставания. Люблю тебя, Света.
0: А, чувак, плохие новости. Это уже не повод для расставания. Это уже оно расставание.
1: Да нет. Возможно, она еще... Возможно, эта курица еще надеется, что типа я вернусь. Но нет.
0: Ну вообще,
1: нет,
0: да.
1: Я не вернусь. Ну, как бы, я гордый, да?
0: Если голову.
1: Съеду с твоей квартиры.
0: Ну вообще, действительно, можно ли это считать повод? Ведь это уже повод,
1: ну, такой, да? Такой звоночек уже такой, знаете?
0: Такой, не повод, конечно.
1: Такой.
0: Да, такой же небольшой, да. Такой же первый раз задуматься. Выгнала, например, из квартиры с вещами, сменила замки, женилась, вышла замуж за другого, как бы, да? Ну, хотя да. Тоже еще, наверное, есть, да, наверное?
1: Дети в другом... Нет, конечно...
0: Да, дети от него уже...
1: Она надеется просто, да.
0: Он
1: знает, кого, что потеряла.
0: Так, ну давайте я. Вот пишет Татьяна. Добрый вечер. Я валялась с воспалением легких, попросила мужчину купить мне лекарство, купил, предъявил чек на 4000 рублей, попросил вернуть. Что-то мне в этом не понравилось, расстались после выхода с больничной. А что не понравилось, что не улыбнулся, когда деньги возвращал? Ты же его попросила купить, а не подарить. Нет, милые девушки, вот вы все понимаете, вот в этом-то все проблема. Мы, мужики и женщины, не просто там с разных, с Венеры, с Марса. Мы на разных языках говорим. Ну, попросила его купить. Он человек говорит, купить? Купил. Теперь давай обратно. Подари мне лекарство. Подари мне нафтизол.
1: Еще же честный.
0: Подари мне свечи от геморроя. Вот как надо говорить.
1: Да. И смотрите, он совершенно честный, благородный мужчина. Он мог бы там, ну, у меня бы было бы такое желание за 5 тысяч потребовать, чек не показывать. А он чек показал,
0: чек,
1: да?
0: Чек. Мужики все-таки честные сейчас.
1: Да.
0: Вот вы чек.
1: Чек завалялся где-то. Ну, там, в общем, там на 6 тысяч, давай.
0: А чек он показывает, потому что он еще и опытный, потому что предыдущий за 15 минут до тебя. Он чек не показал, и нет. Она разозлила, он наученный горьким. Так, давайте читайте на последний.
1: Так. А вот по поводу, вот у нас была новость, это все-таки из этой новости все и инициировалось, наш сегодняшний опрос вас. О том, что вот, то есть люди все чаще и чаще флиртуют с нейросетями. И вот нам пишут. Ну вот, кстати, у Алисы очень сексуальный голос. Я у нее иногда спрашиваю прогноз погоды по 10 раз подряд. А потом очень хочется закурить.
0: А, ну это еще не так страшно, если хочется закурить. Потому что если голос сексуальный, то потом хочется с Алисой... А что делать? Да? Закурить-то... А вот действительно, вот голос сексуальный. Вот у меня был такой случай. Спросил у Алисы, голос настолько сексуальный, что на 12. А дальше-то куда?
1: Вот, сувать-то все в твоих куда? Руках.
0: Вот, ну, так и закончилось. Да. И дальше еще Алиса включаешь, и в руках. Что, все, что ли? Писайте, все, да, или нет? Уже, нет,
1: уже, давайте еще один. Пишут, потому что нет, нужно уже все, потому что мне уже пишут тут. Крем, выходи играть. Причем неизвестно. Человек без...
0: Ну и что будете делать? Как бы, как поступить?
1: Я, можно я еще посижу немножко?
0: Игра... Просто, здесь да, поиграйте.
1: Тихонечко посижу.
0: Чувак, сейчас здесь Кремов поиграет, все кончу. И все. Так, все. Все?
1: Все.
0: Все. Все. Ну, тогда все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: У нас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Ва, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Циолковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
7: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.

0: Ненужная реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Микс из главных треков недели. Это...
6: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
2: olvi-azs.ru.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и это двухчасовое танцевальное пятничное действие, которому рекорд-пати, друзья. Здесь мы собираемся все вместе на импровизированных танцполах в любой точке нашей необъятной страны и даже мира. Ну и, конечно, максимально неистово и мощно отрываемся под тот самый саунд, которым мы делимся с вами в рамках нашей радио

open-air, я не знаю, ну или если дома, превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Короче, прямо сейчас врываемся, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати.

0: А также интернет-радиостанция «Пати 24/7» работает для вас круглосуточно. Она является неким продолжением нашей двухчасовой радиотусы «Рекорд Пати». Ну а прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: «Рекорд».

всех, кто на позите. Ну и, конечно же, друзья, расскажу вам о том, что возвращается. Да! Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Это трансмиссия «Портал». Этой осенью нас ждет новая постановка. Три иностранных артиста. Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. И все это 16 октября в Москве, BK Stadium. 7 ноября в Санкт-Петербурге, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Вся подробная инфа, разумеется, есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

лишь полчаса у нас осталось, да, все верно, до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. А значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, давайте мобильное приложение Рекорда, не забывайте, сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, выбирать есть из чего. И опция «Добавить в избранное», разумеется, тоже есть, чтобы нужный интернет-поток в нужное время был всегда у вас под рукой, что называется. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд 24/7. Слушайте ваше любимое шоу, слушайте вашу любимую музыку. Да почему вашу? Нашу любимую музыку тоже, разумеется. А прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Напомню вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Забегайте и слушайте Рекорд Клаб Шоу. Рекорд Релиз. У Виолетты Юшкиной Рекорд Пати. Слушайте новое радио-шоу «Час резидента», а также у Жени Балдина «Колбасный цех» и «Русский час». Все это в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Захотите со мной поболтать, забегайте и ко мне в одноименный телеграм-канал. Он называется так и, в принципе, легко и непринужденно, Тим Вокс. Ну и я, в свою очередь, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos. Пока! Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: news check astateofmass.com or join discord.gg/ArminBenBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд.
3: Dance Weekend.
2: Никакого радио. Только музыка.